будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: 7,3 FM в белой глине. Уключай.
1: Айда попутным ветерком, тихо лодочка плывет. Ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет. Ай, он поет про своего, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга казачка.

Да только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашивом

0: Куба, братцы, 88.5 FM в горячем ключе. Включай.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! «Казак-ФМ».

0: станции. 106.8 FM Кучевской. Включай.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак FM».

0: 101,5 FM в Майкопі. Уключай! Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак FM. К этому часу Казаку стало известно, когда в стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы, сколько искусственных сооружений возвели на строящемся обходе Алушты и кто представит Севастополь на всероссийском финале конкурса «Семья года». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 20 сентября жители Крыма примут участие в главных внутриполитических выборах страны. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении голосования в Государственную Думу 9-го созыва. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, выборы пройдут по смешанной системе, по партийным спискам и одномандатным округам. При подготовке участков на полуострове особое внимание уделят безопасности, стабильности связи и технической готовности избирательных систем. Строительство новой автомобильной дороги в обход Алушты вышло на финишную прямую. Магистраль протяженностью около 8 километров планируют полностью сдать в эксплуатацию к концу текущего года. Из-за сложного горного рельефа южного берега дорожникам пришлось возвести целый комплекс инженерных объектов. Две многоуровневые развязки, мост через реку Улу-Узень, вуадук высотой 35 метров и 7 путепроводов. Новая трасса позволит полностью разгрузить городские улицы от транзитного транспорта и облегчит жизнь местным автомобилистам. Многодетная семья Давиденко из Севастополя победила в региональном этапе конкурса «Семья года 2026». Петр и Ольга воспитывают троих дочек – Варвару, Серафиму и Аглаю. Будучи студенткой-журналисткой, Ольга написала репортаж о дне семьи, любви и верности и загадала встретить хорошего мужа и вскоре познакомилась с Петром. Сейчас глава семейства работает врачом-травматологом в третьем поколении. Как ветеран специальной военной операции, он регулярно ездит в командировки. Несмотря на плотный график, супруги всегда находят время для спорта, походов и семейных чаепитий. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории и Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем поселок Орджоникидзе под Феодосией. У вас до 25 градусов и малооблачно. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. И Владимир Троицкий, радио «Казак FM».
0: Эх, казаки, а не затянуть ли нам гарную песню?

0: село, друзья! Просыпаемся вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». Как я голосисто поприветствовал наших радиослушателей. В студии Александра Вольская и Андрей Зиттер, главные будильники Кубани.
1: Да, доброе утро и желаю всем проснуться, и нам желаю просыпаться не от будильника, а от предвкушения отличного дня.
0: А день-то какой сегодня замечательный. Смотри, сколько праздников сегодня.
1: Да, сегодня у нас 17 июня и среда, если кто вдруг проснулся и не помнит, какой день недели.
0: Не там, где надо было проснуться.
1: Ну что, расскажем про праздники, какие у нас сегодня.
0: Мне очень нравится праздник, такой русский, хороший, летний праздник, День русского кваса.
1: Да, так это что, отличный повод открыть летний сезон.
0: Да, любителям кваса, любителям окрошки даже, можно сказать так, да?
1: Да, вот, к этому празднику Всемирный день крокодила, как тебе?
0: Боже, мне нормально.
1: Я думаю, что тебе праздник, раз тебе крокодил не нравится, я думаю, тебе нравится день приманивания мух.
0: О, это с утра всегда нужно, когда ты просыпаешься, и ты не можешь проснуться, как раз вот муза-то, и начинаешь приманивать, помогите проснуться. Да.
1: Приходят?
0: Да, вот Всемирный день карате, это вот для... Будьте аккуратнее, если вас разбудили.
1: Не та муза.
0: Да, не та муза разбудила, не используйте упражнения карате.
1: Да, Международный день скрипки у нас сегодня отмечается. И вот такие вот праздники замечательные.
0: Друзья, это мы вам по секрету рассказали, какие праздники сегодня. А вот есть ли в вашем окружении человек, которому вы можете рассказать абсолютно все, вот не опасаясь осуждения или какого-то непонимания?
1: Дорогие радиослушатели, для вас является главным критерием доверия, что это умение хранить тайны жизни или жизненный опыт человека, или его способность дать хороший совет.
0: Короче, кому вы доверяете свои секреты и не боитесь это делать, пишите нам на номер МАКС 928-401-2020. Все сообщения прочитаем.
2: Алло, село!
3: Любо, братцы! 105.8 FM в Тбилисской. Уключай!
2: Казак-ФМ!
3: Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
4: Это ж надо так случиться на восьмом десятке лет, чтобы в радио влюбиться, будто женщин в мире нет.
3: Реклама на Казак-ФМ.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
8: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
11: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита — банк «Кубань-кредит».
2: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты, доходный сейф онлайн и предпринимательский онлайн от банка «Кубань-кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-кредит онлайн». Подробности по телефону +25 18.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России № 2518.

0: У каждого из нас есть то, что скрыто от посторонних глаз. Это, конечно же, мысли и истории, которыми мы делимся лишь с самыми близкими и дорогими нам людьми.
1: Вот, ты знаешь, если мы говорим с тобой о секретах, вот я считаю, что секреты бывают, ну, как бы разные, да, они бывают. Одни приносят, может быть, даже какую-то легкость и укрепление дружбы, а другие становятся, ну, знаешь, таким тяжелым грузом на сердце.
0: Да, если может тебе, быть и такое.
1: Ну, знаешь, тебе доверили секреты, что ты должен как-то с ним, ох. Говорим сегодня про секреты, кому доверяете свои тайны. В студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Желаем вам море вдохновения, друзья, и океан вот этой легкости. Если вам кто-то доверил секреты, поступайте, как я. Но это не призыв, это сейчас я поделюсь. Я всегда говорю, со мной легко делиться секретами, я их забываю тут же. Поэтому спроси у меня через час, я тебе вот секрет
0: сказал.
1: А я, да, какой? Вот это плюс.
0: Надо будет проверить, конечно. Друзья, кто ваш самый надежный человек? Тот, кому можно рассказать все, даже то, что вы, например, съели там последний кусочек торта из холодильника в 3 часа ночи, и все свалили на своего кота.
1: Да? Я-то, знаешь, что вспоминаю, мы в детстве с братом, вот, кстати, такое было у нас, обычно младшие сдают старших, и если кто-то из холодильника съел какой-то продукт, который был тяжело достать, да, и мама сразу, кто съел? Ну, я всегда кололся, я говорю, он. Но потом, причем, когда мы выросли, все, это прекратилось.
0: Ну вот, доверяйте друг другу секреты.
1: Да, мы говорили, понятия не имеем, у нас вот такая фраза была. Нет, с братом, да, у нас все хорошо, с секретами, это здорово.
0: Слушай, но мне кажется, что секрет это когда про него знают. Только ты, вот ты один. То есть секрет это,
1: конечно,
0: когда ты знаешь только
1: правильно.
0: Сам. А если ты уже кому-то рассказал, то все, пиши пропало. Будут знать все.
1: Согласен с тобой. Вот Светлана из Сочи к нам присоединилась. Свои секреты доверяю только подушке. Она мягкая, но не перебивает и храпит в унисон. Потрясающе.
0: Слушай, ну одно правильно говорить Светлана, мне кажется, в подушку рассказать.
1: Храпеть нам некогда, потому что у нас трудовой день, и мы отправляемся с вами встречать его, а под хорошую музыку делать это.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Нина, что ты считаешь?
0: Пальцы. И на этой руке пять. И на ногах тоже. Я уже посчитала.
3: Правильно. На каждой руке у нас по пять пальцев.
0: А почему?
3: Потому что именно столько пальцев было у обезьян, от которых мы произошли. Ученые пришли к выводу, что вообще у всех современных животных были общие предки – древние амфибии, где-то 300 миллионов лет назад. И у них тоже было пять пальцев на лапах.
0: И что, у всех животных сейчас по пять пальцев? И у кошечек, и у собачек?
3: Почти. У кошек и собак точно по пять. А вот у лошади всего один. Зато какой! У предков лошадей на среднем пальце выросло большое копыто. Сам палец сильно увеличился, а остальные пальцы стали не нужны и постепенно исчезли.
0: А у человека почему не исчезли?
3: Видимо, не возникало ситуации, когда какие-то пальцы мешали или стали лишними. Все были нужны, поэтому они и сохранились.
0: А если бы у нас было 6 или 7 пальцев?
3: Ты знаешь, ученые пытались представить такую ситуацию, но каких-то особых преимуществ от 6 или 7 пальца не нашли. В общем, 5 пальцев у нас получилось по каким-то неизвестным причинам.
0: Очень даже известным. Так считать удобнее. 5 плюс 5 – 10.
2: Папа знает.

0: Утро – это лучшее время для того, чтобы сказать себе по секрету, как говорится, всему свету, у меня все получится. Друзья, желаем веры в свои силы и удачи во всех, конечно, начинаниях. А мы, Александра Вольская и Андрей Зиттер, и, конечно же, Казак ФМ, желаем отличного утра среды.
1: Доброе утро, друзья. Александра прям выдала.
0: Да.
1: Вы знаете, к нам утром в студию заходят наши коллеги. Вот заходил звукорежиссер, заходил сейчас редактор. Все улыбаются, настроение, вот оно передается друг от друга.
0: Посмеялись.
1: И поэтому вот такие мы счастливые и к вам в эфир, и вот с таким же настроением. К секретам вернемся. Александра, вот что такое секрет, да? Давай порассуждаем на эту тему. Мне кажется, это такой некий инструмент управления над кем-то, да? То есть такой, а может быть, это способ самозащиты, ну или просто попытка сохранить какое-то личное пространство в эпоху тотальной открытости.
0: Ох, как ты сказал.
1: Загнул, как скажи.
0: Да, загнул.
1: Как вдохновили меня коллеги на такие слова. Почему по поводу тотальной открытости? Ведь социальные сети, ведь люди выставляют ролики о себе, да, то есть практически вот открытость полная. Да?
0: Нет никакого секрета, ты
1: имеешь? Да, мне кажется, вот должна же быть женщине какая-то загадка, например, да, и отгадка в том числе. Должна же быть где-то, вот я про это сейчас говорю.
0: Да, я поняла тебя, но в мире, где информация, вот как ты говоришь, распространяется со скоростью света, хранить тайны становится все сложнее, меньше и выкладывание, как говорится, в социальные сети.
1: Вот, о чем я говорю,
0: да. Почему мы так дорожим тем, что должны скрывать, вот как ты думаешь?
1: Я объясню. У меня вот такое мнение на этот счет. Когда у тебя есть какой-то секрет, проект какой-то у тебя, да, и ты над ним работаешь, и ты как-то не хочешь, чтобы тебя сглазили. Это да. Примета такая народная есть, да, там. Вот. Нельзя, говорит, рассказывать об этом. Горит. Вот видишь, какое слово я еще придумал. Нельзя об этом рассказывать, потому что многие говорят так. Это вы сливаете энергию. Угу. Проекта, и все, и поэтому он не доходит до финала. Поэтому я реально, вот я предпочитаю молчать. Вот все, что есть у тебя в работе, там, в жизни, как бы это, ну, это ж твое, это ж ничего. Зачем это куда-то выставлять и ходить с плакатом по улице Красной в Краснодаре и говорить, у меня проект, здесь, друзья мои, у меня нет секретов, я открытый.
0: Ты за то, что, типа, если ты расскажешь свой секрет о информации, то быстро...
1: Да, не случится того,
0: не случится. Слушай, а я убеждаюсь каждый раз, кто знает, кто умеет хранить секреты? Секреты.
1: Кто?
0: Женщины. Ну, группами. Человек по 40. Когда соберутся, так и держат все в тайне. Говорят. Вот.
1: У нас, друзья, нет никаких секретов ни от кого, потому что у нас впереди рубрика «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре», в которой мы вам по секрету расскажем о культурных событиях города. Куда можно сходить, чтобы посмотреть, даже, Александр?
0: Конечно.
1: Ну, а сейчас немножко музыки хорошей.

0: Середина недели на календаре, среда на часах 7:46 в столице Кубани. И как раз хороший повод рассказать о культурных мероприятиях, которые происходят в Краснодаре, и как ближе к выходным уже можно немножко запланировать.
1: Да, кстати, это совсем даже не секретик, и мы в тайне хранить не будем, а все расскажем.
0: Да.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Дом купцов Багарсуковых приглашает на поэтический вечер. Нас с вами, друзья, и в интерьерах старинного особняка прозвучат забытые, вечно актуальные стихотворения классиков и поэтов Серебряного века в исполнении Елены Журавлевой. Музыкальное сопровождение Александра Журавлева. Это уникальный музей. А, кстати, и там будут уникальные музейные предметы, которые станут частью путешествия в мир искусства и вдохновения. Когда же это мероприятие у нас будет? А будет оно 18 июня в 18:00. Улица Гимназическая, 67.
0: Я бы вот обратил внимание еще, Александр, на то, что в станице Старокарасунская, в Доме культуры, улица Красная, 27, проходит спектакль. И называется он, ну, на мой взгляд, даже очень забавно, да? «Все мальчишки-дураки». Это отчетный спектакль театральных коллективов «Бенефис» и «Апельсин». Это история, которая, ну, наверное, всем знакома. Все через нее прошли и в детстве, и в юношестве. Это первая любовь, дружба, ссоры, примирение. О том времени, когда вот эмоции, они действительно зашкаливают, а поступки говорят, наверное, громче слов. Так что, друзья, 17 июня в 17:00.
1: Идем смотреть на
0: мальчишек. Да, поддержим юный талант.
1: А вот Краснодарский музыкальный колледж приглашает на концерт «Тропы».
0: «Тропы». Что это? Литературно-музыкальная композиция «Тропы». Это, знаешь, такое с казачьими песнями, с авторскими композициями в исполнении студентов специальности «Сольное и хоровое народное пение».
1: Да, и вот будет, да, да, и будет приходить в Большом зале, улица Пушкина, 19, 18 июня в 11:00. Девочки, если вы любите, а может быть даже и мальчики,
0: конечно,
1: если вы любите цветы так, как люблю я их, то приглашаю на выставку, где будет представлено много-много растений. Это фиалки, глоксинии, бегонии, ну, в общем, пеларгонии, кактусы.
0: Вообще вся палитра цветовая.
1: Да. А также будут представлены сопутствующие товары для ухаживания за цветом. Где это будет проходить? ДКЖД, Привокзальная площадь, 1.
0: Так что хочешь окунуться в атмосферу цветов и благоухания, возьмите с собой девушку, парня, и отправьтесь туда. Ведь цветы в горшках, они хранятся
1: гораздо дольше. А я люблю такие подарки, когда цветы.
0: Хорошо, подожди, я куплю тебе землю и принесу тебе отводки от герани.
1: А сколько соток земли ты мне?
0: Земли?
1: Да, почему нет?
0: 20 килограмм.
1: Сам сказал.
0: Да, да, друзья, ну, в общем, вот такие вот у нас мероприятия, на которые мы обратили внимание, а далее у нас приятная рубрика.
1: А, да, далее у нас варенички. Привет и поздравления. Уже пишите нам +7 928 401 2020 и, конечно же, передадим все ваши приветики.

0: же приятно просыпаться, читая ваши сообщения, которые вы присылаете нам на номер МАКС 928-401-2020 в рубрику «Ленивые варенчики». Ведь мы как бы встать с Александром встали, но не совсем еще проснулись. А благодаря вам мы бодримся.
1: Да, мы бодримся, просыпаемся и, конечно же, читаем ваши сообщения. Вот прислала нам Людмила Самсонова, которая всем нам рассказывает, что сегодня ей исполнилось 66 лет, и она самый-самый счастливый человек. Она жена, мама, бабушка, и она волонтер, и поэтому старается жить с задором и поздравлять себя вот с такой замечательной датой.
0: Ну, мы присоединяемся, Людмила, к поздравлению вас с праздником. Хорошая дата, молодость, опыт, все это есть, да, бодрость духа присутствует, поэтому остается лишь только радоваться.
1: Да, еще вот два раза вот постолько же прожить, да, и радовать своих близких.
0: Согласен. Еще одно сообщение прочитаем. Доброе утро, меня зовут Алексей, в настоящее время я работаю в Танзании, в Африке. Вот так вот нам сообщение с тобой пришло.
1: Издалека.
0: Мой друг, однокурсник по военному училищу, живет в Хадыженске. Я написал ему песню на день рождения, и этот подарок я уже скоро ему отправлю. Спасибо вам огромное за привет. С уважением, Алексей. Ну, вот, собственно говоря, присоединяемся. Надеемся, что песня позитивная и в любом случае хороший подарок.
1: Представляешь, как у нас казак расширился, даже в Танзании нас слышат и слушают, и приветы придают.
0: Вот. Интересно, они через переводчик нас слушают или нормально, как русский понимают?
1: А представляешь, если бы через переводчик как бы тебя переводили, а как меня, какими бы...
0: О, тут вообще было бы ничего не понятно. Особенно меня переводили бы, если... И еще один привет у нас отправляется в город Новороссийск для Веры и Николая Николенко и для Ларисы Валиулиной. Ребят, хорошего настроения, побольше улыбок, и чтобы все мечты исполнились, а желания ваши и дела воплотились. Ну, вот, собственно говоря, и короткие приветы, и поздравления. Друзья, отправимся дальше?
1: Конечно.
0: У нас впереди... У нас впереди с тобой еще свежие новости от Юлии Сороки. Дождемся. Ну, а пока музыка, друзья.
2: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
4: Ой, да как же поют земляки. Эх! Знай наши!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда в стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы, сколько искусственных сооружений возвели на строящемся обходе Алушты и кто представит Севастополь на всероссийском финале конкурса «Семья года». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 20 сентября жители Крыма примут участие в главных внутриполитических выборах страны. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении голосования в Государственную Думу 9-го созыва. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, выборы пройдут по смешанной системе, по партийным спискам и одномандатным округам. При подготовке участков на полуострове особое внимание уделят безопасности, стабильности связи и технической готовности избирательных систем. Строительство новой автомобильной дороги в обход Алушты вышло на финишную прямую. Магистраль протяженностью около 8 километров планируют полностью сдать в эксплуатацию к концу текущего года. Из-за сложного горного рельефа южного берега дорожникам пришлось возвести целый комплекс инженерных объектов. Две многоуровневые развязки, мост через реку Улу-Узень, Вуадук высотой 35 метров и 7 путепроводов. Новая трасса позволит полностью разгрузить городские улицы от транзитного транспорта и облегчит жизнь местным автомобилистам. Многодетная семья Давиденко из Севастополя победила в региональном этапе конкурса «Семья года 2026». Петр и Ольга воспитывают троих дочек – Варвару, Серафиму и Аглаю. Будучи студенткой-журналисткой, Ольга написала репортаж о дне семьи, любви и верности и загадала встретить хорошего мужа и вскоре познакомилась с Петром. Сейчас глава семейства работает врачом-травматологом в третьем поколении. Как ветеран специальной военной операции, он регулярно ездит в командировки. Несмотря на плотный график, супруги всегда находят время для спорта, походов и семейных чаепитий. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории и Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем поселок Орджоникидзе под Феодосией. У вас до

0: час утреннего шоу «Алло, село». Перевалили, друзья, с улыбками, с хорошим настроением, с музыкой. Но красота! Что ждет нас в этом часе? Александра, давай посекретничаем.
1: Давай по секрету всему свету. Как говорится, мы расскажем, что нас ждет в этом часе. Посекретничаем. Да, не расскажем, что, какие секреты у нас с вами и вообще кто с чем делится. Конечно же, расскажем, какие события в этот день, 17 июня, произошли у нас в России, помимо праздника Дня Крокодила. Есть еще много замечательных событий, друзья.
0: Ну и, конечно, во второй половине часа мы предлагаем вам поиграть в игру «Послесловица», где мы начинаем пословицу, а вы ее творчески заканчиваете.
1: И уже заранее вам говорим, телефончики-то приготовили. Набирайте номер телефона 7-928-401-2020, чтобы успеть с нами поиграть.
0: И чтобы успеть еще и написать сообщение в конце часа в рубрику «Ленивые варенчики», где мы передаем приветы и поздравления. Так что вот следите за информацией. И не секрет, друзья, что основными причинами, мешающими глубокому здоровому сну, являются яркий свет, неудобная поза и шумные коллеги. Так что не спим, друзья. Мы не в театре, а мы на волнах радио «Казак FM» в утреннем шоу «Алло, село» с бодрыми ведущими, которые помогают начинать этот день шутками, с юмором.
1: Как ты красиво сказал.
0: О, я стараюсь, мне за это деньги платят. Ну что, друзья, музыка. Идем дальше.
2: Алло, село! Частушка для казака от Ольги из Краснодара.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
3: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето, солнце и жара.
7: В Доброцен идти пора.
8: Нужно срочно закупаться.
6: Едем в Доброцен. Ура!
8: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
7: Доброцен. Значит, можно купить больше.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
11: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
12: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
13: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
14: Слушайте наши песни.

0: День -то какой прекрасный, друзья. 17 июня на календаре. Смотрим за окном нашей студии. Ну, солнце проснулось уже. Уже согревает потихонечку. Уже так хочется петь, как птица.
1: И мы уже проснулись. А мы, это Александра Вольская, Андрей Зитер. И просыпаемся, и подтягиваемся, и, как говорится, с вами вместе.
0: Приседаем.
1: Это тоже можно. Ну, в общем, не важно. Главное, чтобы было хорошо.
0: Да, мы с Александрой сейчас обратили внимание на некоторые события знаменательные, которые произошли в этот день. Александра говорит, я хочу прям озвучить, по всему секрету.
1: Потому что интересно,
0: ну,
1: конечно,
0: давай,
1: такие секретики, почему
0: не томись, не томись.
1: 17 июня 1930 года Сталинградский тракторный завод выпустил первый трактор.
0: Вот, это сколько лет назад? 96 лет назад, друзья. И еще одно событие, на которое мы с Александрой обратили внимание, 17 июня 1934 год совершил первый испытательный полет советский агитационный пассажирский самолет Ан-20 Максим Горький 92 года назад.
1: Да, друзья, а представляете, в Горьковской области в 1940 году в этот день наблюдался дождь из серебряных монет и выпало около 1000 монет. Как ты думаешь, это правда или нет?
0: Вот, ну, надо проверить. Вообще всю информацию, что мы с тобой говорим в эфире, надо ее проверять, я думаю. Друзья,
1: нравится.
0: Посмотрите сейчас и вы в окно. Может быть, там дождь из пряников, а у вас ведра не готовы.
1: Да.
0: Посекретничаем немножко еще с нашими слушателями. Прочитаем пару сообщений по теме, которые вы присылаете. Говорим сегодня, от кого вы храните секреты, можете от себя в том числе. Так, кто нам пишет? Нам пишет Татьяна. Добрейшее утро, Александра и Андрей, любимый Казак FM. Секрет можно рассказывать только мужу. Он все равно не слушает, что ему говоришь, все мимо ушей. Это Татьяна из Анастасиевской. Про что я и говорил.
1: Это прям про тебя. Как рыбки доли.
0: Да, доверяйте мне секрет, все равно я их не помню.
1: С одной стороны, конечно, мне кажется, в половинке это вот самый тот, кто будет хранить секреты, иначе они понимают, что им будет потом плохо.
0: А так, что кто у нас еще? Виктор из Армавира присоединяется к нам. Жене, я так понимаю, доверяет секреты, потому что если ей не расскажу, она сама все узнает. От соседей а потом будет такое! Виктор, вы соседям-то не рассказываете, даже все истории. Еще одно сообщение из Новороссийска. Везу, а так, их в горы. Кого? Секреты, я так понимаю.
1: Секреты, да.
0: Ага. Там ветерок дует, шум моря, и никому твои тайны... А, и все тайны по барабану. Так барабан с собой тоже надо взять тогда. У всех свои заботы.
1: Представляешь, вот так выходишь вот так в горы и говоришь, горы, я, у меня есть секрет такой, и прям на все горы кричишь.
0: А горы тебе в ответ, не надо. Да, представляешь, сколько секретов они хранят, горы, от всех, кто туда приходит на самом деле. Так, всем доброе утро, казачки. Казачки, пишет нам Ирина. В общем, я умею хранить секреты, но в какой-то момент я все же открываю тайны либо близким, либо друзьям, которым действительно доверяю.
1: Ага,
0: ну, тут тоже надо понимать, это если опыт есть доверять людям, то я бы их тогда доверил.
1: Но можно попасться.
0: Да, мы нашим радиослушателям доверяем секреты, у нас ничего от них нет, мы открытые, как чистые листы. Так что идем дальше, послушаем музыку и услышимся уже в следующем выходе. А вы пишите нам свои секреты на номер 928-401-2020. Будем молчать, как рыбы.
2: Братцы, 104.9 FM.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

похож на бубен. Каркас делают из древесины абрикоса и ореха. Внешняя сторона покрыта дубленой кожей. Внутри металлические кольца. Исполнитель одной рукой держит обруч, а другой бьет по коже, одновременно встряхивает дойру, чтобы кольца пели. В руках виртуоза инструмент может производить и нежные звуки, напоминающие шелест ветра, и громкий барабанный бой, как весенний гром. Когда появилась дойра, сказать сложно. На памятниках II века до нашей эры, найденных в Средней Азии, есть изображение круглых женщин с бубнами в руках. Возможно, это и есть прародители. Очень долгое время на узбекской дойре играли только женщины и только на свадьбах. Причем сами же они инструмент себе и создавали. Мужчины думали-думали и тоже взялись за дойру, только сделали ее по размеру меньше и тяжелее. На вечерах, даже если и нет инструмента, девочки и девушки берут в руки металлический поднос, начинают бить по нему, создавая мелодию для танцев. Любовь к музыке дойры узбеков в крови, ведь она — душа этого народа.

0: кому же мы еще несем свои секреты, кроме самых-то близких? Конечно, конечно, семье и друзьям. Но тут есть один такой маленький нюанс. Я бы назвала, знаешь, как эту тему про семью. Семейные хроники и дружеский шантаж.
1: Да, подожди, а что ты пишешь? Шантаж, что это такое?
0: Ну, это, знаешь, когда ты прям с братом или сестрой поделился своей тайной, своим секретом, а он тебе потом начал просто шантажировать и такими словами, знаешь, а я все маме расскажу, тебе приходится
1: папе,
0: что-нибудь...
1: Да.
0: И папе, ну, в основном.
1: Вот
0: и тебе приходится выполнять то, что там шантажировать.
1: Мне всегда нравится, а мне Андрей Зитеру, а рядом со мной моя коллега Александра Вольская, мы рассуждаем сегодня про секреты, кому вы их доверяете, а кому нет. Мне очень нравится, когда у детей от родителей нет секретов. Вот это очень здорово. Но это не всегда бывает такое.
0: И вот так мне хочется сказать, поднимите руку, дети, у кого нет секретов от родителей.
1: От родителей, да.
0: Слушай, а родители, интересно, держат секреты от детей?
1: Это должно быть. Ну, некоторым, нет, ну, ребят, ну, не все же можно рассказывать детям. И детям также не все можно рассказывать. Должна же быть какая-то тайна. Это что ж загадка в этом плане. А некоторые, кстати, несут семейные секреты на работу, в офис, и рассказывают это коллегам. Вот тут тоже, как ты говоришь, да, можно сказать, ах, друзья, не сделаешь за меня отчет, я всему коллективу расскажу, да. Нет, вот вы делитесь секретами со своими коллегами на работе, или все-таки это такое разделение четкое? Есть семья, в которой происходят вот эти секреты и разговоры какие-то, да, и личные разборки, я бы так же сказал, да, между собой. И есть рабочие моменты, которые домой мы не несем, мы не рассказываем там жена мужу, а ты знаешь, у меня там вот моя коллега или муж на работе, там вот, а ты знаешь, а Серега там вот это, да, про этом плане, потому что, знаешь, всегда, как говорят, вы-то помиритесь, а осадок останется.
0: Да, друзья, рассказывайте, какие у вас есть секретики на работе или дома, как вы к этому относитесь, пишите нам в Максе +7 928 401 2020, и, конечно, мы зачитаем.
1: Обязательно, я хочу одно сообщение зачитать от Сергея из Тимошевска. Собаке, выгуливаю ее в 5 утра, рассказываю все как на духу, она виляет хвостом, значит, отпускает грехи.
0: А я тебе про собак хочу сказать, кстати, они так много с нами проводят времени, они столько секретов знают, и я об этом часто думала.
1: Мой кот знает один секрет, потому что я ем по ночам. Никому об этом не рассказывает. А я его шантажирую сосисками.
0: А я своей собаке говорю, смотри ему в глаза, и говорю, боже мой, как сколько, ты столько секретов знаешь в моей жизни, никто столько не знает, сколько знаешь ты.
1: Ну, а дальше не секрет, что у нас игровая рубрика «Послесловица», в которой мы начинаем пословицу, а вы ее продолжаете. Если победили, набрали 3 балла победных, получаете приз от радио «Казак FM». Ждем звонка от радиослушателя на номер 928 401 2020. С удовольствием.

0: нету силы, как охота просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

Казак ФМ. Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Прекрасное утро. Начинать вместе с утренним шоу «Алло, село» в студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Рассуждаем, секретничаем, читаем ваши сообщения. Кстати, вот смотри, радиослушатели не таят от нас секретов, ведь присылают сообщения и говорят, кому они, и пишут, вернее.
1: А
0: да?
1: Мы сейчас оставим список и всем мы расскажем, какие они секреты рассказали.
0: А мы так рассказываем, что вы в эфире. Подключается к нам Оренбургская область, город Сорочинск, Ирина Владимировна. Доброе утречко, Андрей, Александра. Так, сегодня... Сегодня день кваса, друзья, русского кваса. Ирина пишет нам. Значит, сегодня будем квасить. Да, прекрасно.
1: Капусту.
0: Да, можно ее тоже. И вот по теме. Самый мой доверительный человек в мире, мой внук. А все секреты хорошо хранит наш кот Мася.
1: Слушай, как много людей пишут про животных, да, которые хранят секреты.
0: Они безмолвны. Это как в бездну куда-то. Наталья Стопсе присоединяется к нам. Пишет массажисту. Лежишь себе расслабленная, а он моет косточки всему городу вместе с тобой.
1: Да-да-да-да.
0: Как, да?
1: А мне, знаешь, понравилось сообщение. Девчонки пишут, как говорится, из Кропоткина Ирина, парикмахеру, пока она колдует над моей головой. И тут делится секретиками. Главное, чтобы голова потом в порядке была без секретов.
0: А мне вот близка вот немножко вот эта тема. Павел из Лавинска пишет. Тренажер в зале. Он видел меня разным и красивым, и не очень, и без сил. И после такого стесняться секретов глупо. Очень интересно. Я тренажерам секреты не рассказываю еще.
1: Шепчешь им там?
0: Нет.
1: А представляешь, Андрей такой тренируется, подтягивается, пресс качает. И там, эй, там, слышь, я тебе сейчас такой секрет расскажу тренажеру.
0: Нет, такого нету у меня. Антон подключается к нам. Так, славится на Кубани. Навигатору. Он один знает все мои маршруты, объезда, пробок, надежный товарищ. Вот такие вот дела у нас.
1: А я, кстати, знаешь, что подумала еще, какие секреты можно рассказывать людям. Когда ты попутчик в поезде дальнего рассказывал такие секретики.
0: Нет,
1: кстати, очень часто бывают люди, когда...
0: Я никогда не рассказываю, я вообще не разговариваю с попутчиками, на самом деле, потому что если в поезде, я стараюсь спать, и мне это даже на руку.
1: Андрей у нас молчит.
0: А пассажиры некоторые, да, очень много можно интересного услышать, только надо задаться вопросом, а надо ли остальным пассажирам слушать то, что накопилось у человека на душе. Ну, это мои, как бы, такие приоритеты, поэтому я их расставляю именно таким образом.
1: Какой ты строгий сейчас.
0: Но зато я лоялен настолько, когда вы присылаете нам сообщение в рубрику «Ленивые варенчики».
1: Да, пишите нам +7 928 401 2020 и обязательно ваше сообщение, конечно же,

0: ленивые варенички.
1: Друзья, ну а у нас рубрика «Ленивые варенички», где мы, конечно же, зачитаем с Андреем ваши поздравления, приветы, с днем рождения, все, что вы написали, конечно же, да, давай, Андрей, зачитаем.
2: Есть просто хорошие новости, которые тоже радуют. Давай, зачитаем. Есть у тебя первое сообщение?
1: Да, да,
2: читай,
1: кстати,
2: ты
1: вот...
2: знаешь. Я же сколько раз говорил, ты единственная из нас, кто читает грамотно. Я тебе делегирую.
1: И это не секрет.
2: Да.
1: Валентина поздравляет Михаила Ивановича с днем рождения и пишет, что от всей души поздравляет с днем рождения. Ты для меня не просто родной человек, а настоящий друг, опора и самый близкий по духу мужчина. Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы силы и энергии хватало на все твои грандиозные планы и увлечения.
2: Потрясающе.
1: Вот такое. Да, вот такое.
2: Здорово.
1: Красиво.
2: Наталья пишет нам. Ребят, спасибо огромное за тему. Как раз едем с мужем на работу и рассуждаем, кому мы, с кем мы на работе делимся секретами, а какие секреты мы оставляем дома. Спасибо за тему. Обычно мы утром едем молча.
1: А вот Марина из солнечного Сочи желает всем слушателям Казак ФМ, пусть день будет наполнен теплом, а настроение легкостью, радостью, как морской бриз. И пишет, что с удовольствием каждое утро слушает наше радио.
2: Ну что, друзья, мы завершаем еще один час утреннего шоу «Алло, село», но это не значит, что мы сейчас соберемся и домой пойдем с тобой, Александра.
1: Нет. Не хочу.
2: Кстати, знаешь, еще не секрет, что у радиостанции есть сайт свой, и многие об этом знают, называется он kazak.fm.
1: Не хочу идти
2: там
1: домой.
2: Там очень много информации интересной и о жителях Краснодарского края. И есть, мне очень нравится, кстати, там есть рубрика «Дом с историей», очень здорово о здании Краснодара рассказывается. Mm-hmm. Так что, друзья, зайдите на сайт, не поленитесь. Ну что, идем дальше, да? Ждем новости от Юлии Сороки и продолжим.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда в стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы, сколько искусственных сооружений возвели на строящемся обходе Алушты и кто представит Севастополь на всероссийском финале конкурса «Семья года». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 20 сентября жители Крыма примут участие в главных внутриполитических выборах страны. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении голосования в Государственную Думу 9-го созыва. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, выборы пройдут по смешанной системе, по партийным спискам и одномандатным округам. При подготовке участков на полуострове особое внимание уделят безопасности, стабильности связи и технической готовности избирательных систем. Строительство новой автомобильной дороги в обход Алушты вышло на финишную прямую. Магистраль протяженностью около 8 километров планируют полностью сдать в эксплуатацию к концу текущего года. Из-за сложного горного рельефа южного берега дорожникам пришлось возвести целый комплекс инженерных объектов. Две многоуровневые развязки, мост через реку Улу-Узень, вуадук высотой 35 метров и 7 путепроводов. Новая трасса позволит полностью разгрузить городские улицы от транзитного транспорта и облегчит жизнь местным автомобилистам. Многодетная семья Давиденко из Севастополя победила в региональном этапе конкурса «Семья года 2026». Петр и Ольга воспитывают троих дочек – Варвару, Серафиму и Аглаю. Будучи студенткой-журналисткой, Ольга написала репортаж о дне семьи, любви и верности и загадала встретить хорошего мужа и вскоре познакомилась с Петром. Сейчас глава семейства работает врачом-травматологом в третьем поколении. Как ветеран специальной военной операции, он регулярно ездит в командировки. Несмотря на плотный график, супруги всегда находят время для спорта, походов и семейных чаепитий. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории и Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем поселок Орджоникидзе под Феодосией. У вас до 25 градусов и малооблачно. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

милости, брат, и не милости, я Творцу благодарность воздам. Пусть я скушал и радость, и горести,

0: радоваться, что школу видно прямо из окна.
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир.
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай-ка. Есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс «Успокоин» в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: О чем мечтаешь?
1: Вот бы прямо сейчас на море.
4: Так в чем же дело?
1: Ехать далеко и долго.
4: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
5: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
1: А дети?
4: А для детей там есть аниматоры.
5: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас.
6: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
8: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
11: Спонсор народного хита – банк «Кубань-кредит».
12: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань-кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону звездочка 2518.
13: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама. Не

0: Третий час утреннего шоу «Алло, село» на волнах радио «Казак-ФМ». И традиционно мы уже все, даже по традиции уже, как мы говорим, Александра нагладила рушник, напекла каравая пирогов, красную дорожку пропылесосили.
1: И готова гостей наших встречать.
0: Ты скажи сначала, кто в гостях у нас.
1: Конечно, обязательно представлю. У нас Наталья Нагучева, это основатель агентства «Тимурчева», организация событий. Сегодня она пришла не одна, со своими прекрасными детками. Это Давид и Нола. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как вообще утро ваше происходит? Как просыпаетесь? Бодро ли или все-таки так сонливо?
2: Очень бодро и очень рано.
0: А рано во сколько просыпаетесь?
2: Как мы? 5:30.
0: Так, а ребятня, как у вас, как сон, глубокий или нет?
3: Сон глубокий, но просыпаюсь часам к 12, наверное.
0: Ого!
1: Для тебя сегодня событие, наверное, проснуться так рано.
0: Это Мола, у нас, Давид, как у тебя с...
4: Ну, хорошо, просыпаюсь примерно в 7 утра.
0: О, вот парень ближе к нам уже. Смотри какой, да.
1: А почему так рано?
4: Недавно с лагеря приехал. Вот на
1: А, еще не переключился.
0: Вот видишь, мы уже секреты узнали у ребят, во сколько они просыпаются, как начинается
1: сегодня, день. Да. Мы сегодня говорили про секреты. Умеем ли мы хранить секреты? Умеем ли мы держать их в тайне? Да, и вообще, что такое секреты, с кем мы делимся? Вот, Наталья, поделитесь, как у вас с секретиками и с тайнами? Храните ли вы...
0: Кому доверяете, а да, кому наоборот? Это мое, я, и кроме подушки никто не знает.
2: В последнее время, да, именно так. Кроме подушки, мне кажется, никому мои секретики сильно не нужны. Уже вот этот возраст, наверное, подростковый прошел.
1: Я делюсь секретами, а никто не хочет рассказывать.
2: Поэтому больше сейчас держу в себе их. Ну, у меня не так много секретов, я открытый человек в силу своей профессии.
1: Да, ваши социальные сети посмотрели.
0: Это знаешь, как говорят, да, самовывоз, это когда не ходишь к психологу, да, когда все свое, все драгоценное ношу при себе, да. Ребят, как у вас с секретами? С кем делитесь секретами? С друзьями? Часто ли маме секреты рассказываете? Или это все-таки... Я не буду маме рассказывать, потому что не хочу ее расстраивать. Как у вас? Рассказывайте.
3: Секретами у меня все хорошо. Я рассказываю подругам и маме тоже иногда.
1: Свои или чужие секреты?
3: Свои, конечно.
1: А чужие?
3: Чужие я храню.
0: Вот, видишь, ты сейчас... Ну, не подставляй, на самом деле. Сейчас друзья слушают, да, ты говоришь, а свои секреты, а чужие? Нет. Так, Давид, давай, мужская тема пошла. Как у тебя секреты?
4: Секреты рассказываю только, маме и сестре, и все, в принципе. Друзьям очень редко говорю.
0: Вот, смотри, мужчина, и все в дом, и ничего из дома. Это правильно. Мужская солидарность.
1: А между собой секреты, как брат и сестра, рассказываете или передаете, шантажируете или друг друга? Ну-ка, рассказывайте, сейчас мама все узнает.
4: Нет, не шантажируем. Нет. Пока что.
0: У Александра такая тема такая навязчивая сегодня. На протяжении всего эфира она говорит, если сестра знает мой секрет, то я могу ее шантажировать.
1: А у меня это больная тема, потому что мои две дочки, они шантажировали.
0: Не, у нас было как-то в детстве с братом, но мы потом как-то повзрослели и поняли, что не надо этого делать абсолютно, правильно?
2: Ну, да.
0: А еще, знаете, какая тема вот такая? Вот я как бы к ребятам сейчас больше как бы отнесу ее, да, в плане того, что некоторые не рассказывают секреты маме, чтобы ее не расстраивать. У вас такое есть? Вот я поберегу маму лучше, да, допустим?
3: У меня такое было в классе 6 как раз. Но мама уже все знает.
0: Вот. Отлично. Ребят, мы прервемся немножечко на небольшую музыкально-рекламную паузу, но видеотрансляции мы продолжим наш разговор, так что подключайтесь к нам во ВКонтакте, в социальных сетях радиостанции

0: Продолжается утреннее шоу «Алло, село» в студии прямого эфира. Ведущие Александра Вольская и Андрей Зитер. Встретили мы гостей. Беседа у нас про секретные. Мы тут секретничаем, это, сидим. Да.
1: Кстати,
0: все
1: очень,
0: узнаем, все рассказываем.
1: Да, мне кажется, очень душевная у нас сегодня беседа получается. А в гостях у нас Наталья Нагучева, основатель агентства «Тимурчева». Вот так стихами говорю. Это организация событий со своими прекрасными детками. Это Давид и Нола. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Утро мамы. Это всегда, мне кажется, приключение, как мама говорила. Как, да, вот как выглядит ваше идеальное утро, да, или как выглядит обычное утро?
2: Обычное утро я просыпаюсь где-то в 5-5.30 утра, и вот это вот до 10 мое прекрасное утро. Ну, в летом пока не проснутся дети, когда они ходят в школу до 7 часов.
0: И тут начинается приключение как раз мамы, да?
2: Да. Да, как вот эта магия тишины.
0: Нарушается магия тишины.
2: Да.
1: А есть же в этом какая-то загадка? Вот кто-то поздно ложится, чтобы побыть одному, а вы утром просыпаетесь, вот магия тишины, что ты сам себе принадлежишь. Можешь подышать, там, чем-то такими упражнениями, там, да, позаниматься.
2: Конечно, очень насыщенная первая половина дня. Раньше я была сова, поэтому я знаю, о чем вы говорите. До 2 часов не спать, это прекрасно. Вот. А потом я просто стала ложиться чуть раньше, сильно раньше.
0: А если, допустим, вы поменялись бы местами, допустим, да, то есть мы знаем, что вы организатор торжеств, мероприятий, да, вот, а если дети бы ваши, Давид и Нола, взяли бы на себя обязанности и организовали мероприятие, вот каким бы оно, как выглядело, на ваш взгляд?
2: Ну, учитывая, что Нола мне активно помогает уже в мероприятиях последний год, я думаю, было бы что-нибудь красивое.
1: Интересно, да.
0: А чем бы оно было наполнено, вот мне так интересно бы. Какую бы тему, но какую тему бы ты взяла для, так скажем, больше тематические, там, юбилей, допустим, там, свадьба тематическая, вот тебе какой больше по теме ближе?
3: Честно, я даже не знаю. Я бы, наверное, организовала мероприятие для животных. Недавно,
0: ага, да, креативно.
3: Недавно у моей мамы появилась такая идея. Она хотела бы организовать мероприятие тоже для животных, хозяев.
1: Вот. Ой, я к вам приду.
0: День рождения кота, например, или там хомяка. То есть какие-то.
2: Нет, мы хотим сделать большое мероприятие, чтобы животные знакомились друг с другом.
0: А выставки вот бывают же там.
2: Да, ну вот мы хотим в парке, чтобы, ну, это
0: вот
2: просто
0: там
2: мысли были, что просто в парк приходят и дети, и папы. Потому что животные, как правило, ну, кошечки и собаки, это уже такие члены семьи.
0: Мне очень
2: это
0: радует, такой, что с нами поделились секретом.
2: Значит, да, секрет, да, это, кстати, большая тайна.
1: Да, и так как бы твое мероприятие выглядело бы у мамы?
4: Я даже не знаю, никогда не задумывался об этом. Мама меня...
1: Не берет?
4: Да, не берет на мероприятие.
0: А тебе больше чем заниматься в жизни нравится? Есть какое-то хобби у тебя, занятие свое?
4: Не знаю, наверное, только играть в компьютерные игры и гулять с друзьями, все.
1: А вот мне кажется, вот мама сейчас открыла для себя так глаза, удивлена. Как? Так вот, подключайся к девочкам, принимай участие в организации. А вообще, вот ваше, скажем так, ваше агентство, чем оно вообще занимается?
2: Оно занимается организацией необычных мероприятий.
1: Например?
0: Именно необычных мероприятий,
2: да,
0: поэтому и заговорили про...
2: Да, самых разных. То есть мы не делаем там обычные дни рождения, обычные конференции. Вот, мы делаем всегда что-то, не как у всех, что-то новое. Вот, я 22 года занимаюсь этой историей.
0: Mm-hmm.
2: Вот, и, да, начиная от больших необычных фестивалей, вот, и заканчивая там. Вот недавно у нас было мероприятие, мы сделали свидание для двоих. Вот.
0: Мы поговорим еще немножко более поподробнее о мероприятиях и необычных событиях. Прервемся на рекламу, на музыкальную паузу. И останемся в видеотрансляции. Ребят, скоро услышимся.

0: Прекрасное утро, оно продолжается вместе с нами на волнах радио «Казак-ФМ». Мы встречаем гостей в утреннем шоу в прямом эфире. Андрей Зитер, Александра Вольская. Саша, скажи, кто у нас в гостях,
1: нашим слушателям. Да, у нас сегодня в гостях Наталья Тимурчева, основатель агентства организации событий и с детками Давидом и Нолой. Доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
3: Шикарного утра.
4: Доброе утро.
0: Очень радует, что вы пришли к нам с хорошим настроением, с такими положительными эмоциями. Вы улыбаетесь, это так здорово. Вот энергия от вас, она и к нам переходит, и мы тоже улыбаемся. Это не на нервной почве, это прямо от души на самом деле. Саш, у тебя вопросы были, я точно знаю, ты хотела очень спросить.
1: Да, я увидела в социальных сетях у вас, что вы нейрографикой занимаетесь.
3: Да.
1: Это ваше хобби или это, как, скажем, в работе?
3: Это было сначала хобби, вот благодаря моей прекрасной дочери, и потом это уже переросло в проект, которому вот в мае исполнилось 5 лет.
0: Ух,
3: то есть, да, это уже такой проект.
0: Так осознанный, серьезный, да. Осознанный получается. Вот.
3: Просто я познакомилась, когда с нейрографикой, не очень мне зашла, понятно, да, было, потому что я любитель, вот вижу, должно подтверждение быть, все.
0: Реалист.
3: Да, реалист, материалист, вот. А потом, это был один у меня, Нола занималась в художественной школе, и поскольку я не закончила эту картину, она все время спрашивала, что это, а ее нужно закончить обязательно. Uh-huh. И месяц она где-то там пылилась, и в один прекрасный момент, но он мне сказал, давай я тебе помогу. И мы включили эфир, посмотреть, как ее закончить, и вместе начали рисовать. И вот я поняла, что у нас была вот эта вот история побыть вместе,
1: uh-huh.
3: и вот она переросла дальше в такой вот проект. Если Давид вообще не видел, то есть он рисует, он вообще не видит, ему Давид, это неинтересно.
1: И так и неинтересно.
4: Да нет, не втягивался сильно, не очень интересно даже.
0: То есть нейрографика, чтобы понимали наши радиослушатели, то есть это можно взять как бы там авторучку, да, или листочек бумаги.
1: Цветные карандаши.
0: И, то есть ты отпускаешь полностью как бы тело, сознание, да, и оно само рисует там, да, картинки.
3: Вот мы с вами сейчас говорили, когда постоянный большой поток информации, ты приходишь домой, берешь лист бумаги, маркер, и просто делаешь выброс, вот есть такой
0: вот.
3: Вот делаешь выброс, и все из головы у вас переходит на лист. Все, и вам сразу вас отпускает эта история, потому что это научно обоснованно.
0: А потом ты смотришь картинку, расшифровываешь, да, там, и ты понимаешь, откуда проблема.
3: На самом деле такой истории нет, ты не расшифровываешь. Ты как, конечно, специалист, я сертифицированный специалист, ты можешь в личной сессии сказать, какие цвета использовались, какие углы, какое твое эмоциональное состояние. Вот. Но в целом это вот и для детей, которые приходят, например, там, с 6 лет можно рисовать, вот, из школы много там вопросов. Выгрузили 30 секунд длится эта история, и просто вот сразу обнуляется это. Вот, а кто хочет прям серьезный алгоритм, потому что это затягивает. Но на самом деле мы же с вами научились вот эти вот пальчиковые истории раньше, чем говорить.
0: Моторику.
3: Вот, да, моторику. Туда, и ты просто рисуешь, это либо успокаивает кого-то, либо как-то триггерит. То есть это такая серьезная история, которая прям рабочий
0: один
3: инструмент.
0: Один раз хочется попробовать все-таки. Я попробую после эфира.
3: Обязательно пробуйте. Главное, чтобы у вас был специалист сертифицированный. Это очень важно.
0: Ага.
3: Поэтому он вас сможет провести, как, и вам понравится. Она не может не понравиться.
0: Ну, так, отлично. Вот. Мы после эфира обязательно задержимся с вами, это сделаем. Но мы еще немножко прервемся на музыкальную паузу, вновь вернемся. Так что оставайтесь с нами на волнах.

0: Друзья, всем прекрасного настроения, побольше улыбок, и хочется, конечно, чтобы это утро среды начиналось всегда только с позитива, столько, чтобы интересного за этот день произошло, как и у нас сейчас происходит в нашей студии. К нам приходят гости, разговариваем, интересный разговор, секретами делимся.
1: Да, какие секретики нам рассказали ребята. Да, и нам рассказала секретики Наталья Тимурчева, это основатель агентства организации событий. Сегодня она пришла со своими детками Давидом и Нолой. Еще раз, доброе утро.
0: Доброе утро, ребят.
2: Доброе утро.
3: Яркого утра.
0: Яркого, прекрасного утра. Продолжаем нашу тему разговора. Есть у нас вопрос к Наталье, и Александр готов его озвучить. Про мероприятия хотелось бы узнать.
1: Да, кстати, какие мероприятия такие вот интересные у вас планируются, или уже вы их, как говорится, организовали?
3: Ну, в ближайшее время планируется нейротема на мероприятие. Это мастер-класс. Вот то, о чем мы с вами говорили, по нейрографике проводится вот уже 5 лет мы его проводим каждую неделю.
1: Ух,
3: вот
1: такая там востребованная история. Много людей приходит?
3: По-разному. Вот самая большая нейротема была 60 человек. Угу. Вот самая маленькая была 13. То есть востребованная история, поэтому, естественно, мы ее реализуем. Потом будет проект для женщин, персона, бранч. Мы будем объединять женщин, как, в принципе, всегда мы и делаем, чтобы чуть-чуть поддержать сейчас период лета. Вот хочется всего и сразу, вот, чтобы женщины общались, наполнялись друг другом, вот, и шли в свои прекрасные семьи и делиться этой энергией. И еще у нас будет новое мероприятие, парфюмерный спектакль будем делать.
1: Это мы как?
3: Приглашаем.
0: Интересно.
3: Да. Ну, у нас будет парфюмерный спектакль, то есть, чтобы вы слушали духи, ароматы новые. Угу. Вот, у нас есть актриса, у нас есть аромастилист, есть такая новая специальность. И вот мы это все, все мероприятия у нас направлены.
0: То есть, необычно, да, креативно. Вот, да, даже такое да, слово да, подобрал да, бы, сказал.
3: У нас когда-то, вот вы спрашивали про мероприятие необычное. У нас когда-то был театр не в театре. Мы сделали постановку в одном из клубов, достаточно таких известных, просто в эфире не будем его называть. Вот, и там было 200 с лишним человек, все стояли.
0: Всем нравится?
3: Да.
0: Всем креативно нравится. Ребят, хочется, времени у нас вот катастрофически, когда оно сокращается, пожелайте нашим радиослушателям что-то вот от себя интересное такое. Ребят, давайте, молодежь, подключайтесь. Что пожелаем радиослушателям?
2: Желаю хорошего настроения, хорошего дня и всего самого наилучшего.
0: Прекрасно.
4: Желаю хорошей недели, удачи и побольше счастья.
1: Молодцы какие.
3: А я желаю всем яркого, красивого и ресурсного лета. Наслаждайтесь каждой минуткой.
0: Спасибо огромное. Спасибо, что пришли к нам, нашли время, подарили и радиослушателям нашим интересный разговор, интересные темы. Так что, друзья, можно посмотреть нашу трансляцию в социальных сетях, во ВКонтакте радиостанции Казак-ФМ. Можно зайти на сайт kazak.fm. Все трансляции сохраняются, и в любое удобное время для себя вы можете их увидеть. Так что мы говорим вам хорошего дня. А уже завтра будем...

0: застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
1: Эх, Люба, братцы! 102,9 ФМ в Армавире. Включай! Казак ФМ.
2: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу. Казаку стало известно, где ограничили движение мототехники в ночное время, сколько севастопольских студентов уже начали работать вожатыми и кто из крымских выпускников получил путевку на легендарный праздник «Алые паруса». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Временный запрет на передвижение любого мототранспорта в ночные часы ввели в Крыму с сегодняшнего дня. Такое решение принял глава республики Сергей Аксенов для обеспечения общественной безопасности. Ограничения будут действовать ежедневно с 20 часов и до 6 утра и коснутся мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов и мотороллеров. Контролировать исполнение нового указа на дорогах полуострова до особого распоряжения будут сотрудники Министерства внутренних дел. 160 севастопольских студентов с начала лета вышли на работу в качестве вожатых в детские оздоровительные лагеря. Сейчас молодые люди организуют досуг школьников в 9 профильных учреждениях региона, среди которых Ласпи, Горный и Алькадар. Всего за летний сезон планируют трудоустроить порядка 400 человек. Особое внимание уделили и подготовке совсем юных кадров. В лагерях начали работать первые 10 помощников вожатых в возрасте от 14 до 17 лет из губернаторских школьных трудовых отрядов. Выпускница Межводнинской средней школы Виктория Кольченко представит Черноморский район на главном выпускном страны «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Почетную путевку на всероссийское событие традиционно вручают за выдающиеся достижения. Девушка успешно занимается научно-исследовательской деятельностью в Малой академии наук «Искатель», завоевала дипломы престижных республиканских конференций и олимпиад, а в нынешнем году получила именную стипендию Совета министров республики. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, осадки не ожидаются. В Симферополе и Бахчисарае плюс 27, в Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26, в Евпатории и Керчи плюс 25, в Севастополе термометры покажут 24 градуса. Привет отправляем в село Янтарное Красногвардейского района. У вас ожидается до 26 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё-чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки, прибаутки.
3: Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в магазин меховых изделий и говорит: слушайте, это, мне жена сказала, чтобы я ей шубу купил. Вот сколько, ну вот это вот стоит.
2: Эта шуба обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Погодите, не понял, еще раз давайте.
2: Я говорю, она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Стой, подожди. А давай прям вот очень медленно.
2: Она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Девушка, а можно прям медленно это произнести?
2: Хорошо. Она обойдется...
1: Вот стоп, сказал мужик. Вот правильно сейчас сказали. Она обойдется.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: известно, где ограничили движение мототехники в ночное время, сколько севастопольских студентов уже начали работать вожатыми и кто из крымских выпускников получил путевку на легендарный праздник «Алые паруса». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Временный запрет на передвижение любого мототранспорта в ночные часы ввели в Крыму с сегодняшнего дня. Такое решение принял глава республики Сергей Аксенов для обеспечения общественной безопасности. Ограничения будут действовать ежедневно с 20 часов и до 6 утра и коснутся мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов и мотороллеров. Контролировать исполнение нового указа на дорогах полуострова до особого распоряжения будут сотрудники Министерства внутренних дел. 160 севастопольских студентов с начала лета вышли на работу в качестве вожатых и детские оздоровительные лагеря. Сейчас молодые люди организуют досуг школьников в 9 профильных учреждениях региона, среди которых Ласпи, Горный и Алькадар. Всего за летний сезон планируют трудоустроить порядка 400 человек. Особое внимание уделили и подготовке совсем юных кадров. В лагерях начали работать первые 10 помощников вожатых в возрасте от 14 до 17 лет из губернаторских школьных трудовых отрядов. Выпускница Межводнинской средней школы Виктория Кольченко представит Черноморский район на главном выпускном страны «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Почетную путевку на всероссийское событие традиционно вручают за выдающиеся достижения. Девушка успешно занимается научно-исследовательской деятельностью в Малой академии наук «Искатель», завоевала дипломы престижных республиканских конференций и олимпиад, а в нынешнем году получила именную стипендию Совета министров республики. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, осадки не ожидаются. В Симферополе и Бахчисарае плюс 27, в Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26, в Евпатории и Керчи плюс 25, в Севастополе термометры покажут 24 градуса. Привет отправляем в село Янтарное Красногвардейского района. У вас ожидается до 26 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
1: Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут всю неделю не просыпаться по будильнику на работу, а в выходные проснуться в 5 утра и думать: «Зачем я так рано проснулся?» Это наши соседи могут оскорбить друг друга, просто чтобы был повод начать разговор. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а какая дата рождения у твоей жены?
1: А для чего ты интересуешься, Русланчик?
0: Да я раньше твою дату рождения водил, когда к твоему Wi-Fi подключался, а теперь цифры не подходят. Вот сижу, подбираю.

0: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками. И пончики, пончики в сахарной пудре. И похудеть, похудеть обязательно.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему черепахи так медленно ползают?
3: Ползают медленно, зато живут долго.
0: У них что, жизнь замедленная какая-то?
3: Можно и так сказать, дочь. Ученые давно наблюдают за черепахами и пытаются найти секрет их долголетия. Ведь гигантские галапагосские черепахи живут больше 150 лет.
0: А почему они так долго живут?
3: Биологи считают, что по двум причинам. Во-первых, черепахи – животные хладнокровные, а во-вторых – большие. Это влияет на химические реакции, которые идут в любом живом организме. То есть и в нашем теле, и в теле черепахи разные химические вещества постоянно друг в друга превращаются. Иначе это называется обмен веществ. И вот скорость этих превращений очень влияет на то, как активно ведет себя животное, сколько ему нужно еды, сколько ему нужно спать, и в итоге, как долго оно проживет.
0: Так, а что там внутри черепахи происходит?
3: Поскольку черепахи большие и хладнокровные, обмен веществ у них идет медленно. Им не нужно быстро двигаться и тратить много энергии, чтобы поддержать высокую температуру тела. Поэтому едят они мало и двигаются очень медленно. Но самое интересное, что самим черепахам вовсе не кажется, что они медленные.
0: Пап, я, кажется, поняла. Это не черепахи медленно, это мы слишком быстрые.
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, как мало нужно для счастья. Я вот месяц назад совершенно случайно в книжном магазине купила книгу «Яды и их приготовление». Ну, просто интересно стало. Поставила дома на полку. Так не поверите, муж вторую неделю и полы моет, и убирает, и готовит, как шелковый.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, где ограничили движение мототехники в ночное время, сколько севастопольских студентов уже начали работать вожатыми и кто из крымских выпускников получил путевку на легендарный праздник «Алые паруса». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Временный запрет на передвижение любого мототранспорта в ночные часы ввели в Крыму с сегодняшнего дня. Такое решение принял глава республики Сергей Аксенов для обеспечения

перешли на экологически чистое органическое производство. Три крупных объекта канализационных очистных сооружений на южном берегу Крыма успешно вышли на этап проектно-изыскательных работ. Масштабная реконструкция затронет коммунальные узлы в Алуште, Семиизе и Ялтинском поселке Отрадное. Напомню, что согласно масштабному плану развития региона на полуострове планируют построить и обновить в общей сложности 24 очистных сооружения, на 8 из которых работы уже полностью завершены. Стартовал всероссийский творческий конкурс «Спорт просто космос». Он продлится до 12 июля. Организаторы из Министерства спорта и Роскосмоса предлагают всем желающим записать короткий вертикальный видеоролик с выполнением любых физических упражнений и опубликовать его в социальных сетях. Цель проекта – привлечь к регулярным тренировкам как можно больше граждан. Главным призом для победителей в возрасте от 14 до 18 лет станет поездка в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность, без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. Евпатории, Керчь ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Плодородное Нижнегорского района. У вас до 27 градусов тепла, осадков не ожидается. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.
1: Шутки, прибаутки. Эх,

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Лазги – узбекский национальный танец. Его история связана с легендой о хорезмском шахе. Среди наложниц он выделял одну – грациозную красавицу. Остальные не хотели оставаться в ее тени. Как-то во время танца любимицы шаха подкинули под ноги бусы. Девушка поскользнулась, сильно ушиблась. Но не подала вида и продолжала танцевать, прихрамывая. Так, по преданиям, и появился своеобразный стиль лазги. Резкие, словно ломаные движения рук и ног.

0: А еще танец связывают с рождением души в теле, поэтому он наполнен радостью. Полусогнутые ноги, мелкая тряска плечами, порхающие кисти рук, движение шеи и головы справа налево, быстрее и быстрее. И все это под звуки сурная и дутара. Лазги был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Танец стал символом Узбекистана, душой его народа.
1: Когда душа поет.
2: Всем привет!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушайте, вот может объяснит мне кто-нибудь, а? Вот не понимаю я одну вещь, ну хоть убей не понимаю. Почему, когда у жены на лице полтонны косметики, ну полтонны, в три слоя штукатурка, тогда считается, что это ничего страшного, это нормально. А когда у меня, у мужчины, на щеке маленький кусочек помады, так это все, это трагедия, это надо убивать и развод. Ну что это такое, я не понимаю.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Человеком стать медленно, скотиной стать один миг. Так говорят наши соседи, киргизы. История этого дружелюбного народа началась примерно 500 лет назад, а нашими соседями они стали в конце 19 века. Считается, что их историческая прародина – северо-запад Монголии. Но большая часть современных киргизов живет на территории между Узбекистаном и Таджикистаном, в Киргизии. Известный русский путешественник, ученый и натуралист Пржевальский, предпринявший несколько экспедиций в Центральную Азию, часто говорил, что Киргизия – это та же Швейцария, только лучше. Но по каким-то причинам 163 киргиза официально покинули берега красивейшего озера Иссык-Куль и постоянно живут на берегу не менее красивой реки Кубань. Если вы хотите лучше познакомиться с национальным характером, образом жизни и культурой киргизов, то вам стоит прочитать несколько произведений знаменитого киргизского писателя Чингиза Айтматова, пожалуй, единственного центральноазиатского автора, получившего международное признание. А чтобы узнать о традициях своего соседа-киргиза, послушайте нашу программу «Добрые соседи». «Конуш жайлу болсун» — примерно так звучит по-киргизски «добро пожаловать». Гостеприимство у этого народа всегда считалось священным обычаем. Да что там, у кочевников он был возведен в ранг закона. Каждый путник в степи мог рассчитывать на ночлег и угощение, но должен был выразить почтение тому дому, где собирался просить пристанища. Входя в дом к киргизу, не забудьте разуться слева от входа и по часовой стрелке пройти на то место, куда вам укажут. В былые времена хозяин предлагал гостю самому выбрать барана к ужину, а пока его варили, угощал чаем и занимал неспешной беседой. С барашками в современной жизни ситуация, конечно, посложнее, но вот на приятное общение, чай и сладости вы всегда можете рассчитывать. Это точно. А еще у киргизов принято одаривать гостя, и в подарках они никогда не мелочились. В прежние времена в качестве дара могли преподнести конскую сбрую, плеть, охотничью птицу, домашнюю скот и даже ювелирные изделия. В семьях, где национальные традиции чтят, помнят об этом обычае. Но и гостю не стоит забывать о том, что нужно непременно ответить взаимностью и преподнести в ответ хозяину дома что-то еще более весомое.

Сколько бы ни пел я песен, это о тебе. Я хочу сказать, кем стала ты в моей судьбе.

0: ты моя женщина.
1: Люба, братцы, 88,5 FM в горячем ключе.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько субсидий получат СКЕИ, где вот совчесножение сможет на 3 центра подготовки нафтов. Владимир Пиздрас 500 миллионов выделило всего держахозяйство по субсидии процентного гарантии государства и храни заводные откуда и благодаря вам огложили наград, а приятие полностью объектационных сооружений бешено-добрательных. Масштабная реконструкция затронет коммунальные узлы в Алуште, Семиизе и Ялтинском поселке Отрадное. Напомню, что согласно масштабному плану развития региона на полуострове планируют построить и обновить в общей сложности 24 очистных сооружения. Новости 24 очистных сооружения, на 8 из которых работы уже полностью завершены. Стартовал всероссийский творческий конкурс «Спорт просто космос». Он продлится до 12 июля. Организаторы из Министерства спорта и Роскосмоса предлагают всем желающим записать короткий вертикальный видеоролик с выполнением любых физических упражнений и опубликовать его в социальных сетях. Цель проекта – привлечь к регулярным тренировкам как можно больше граждан. Главным

0: 106,8 FM в Кущевской. Включай.
1: Привет, дорогие мои, я Юта. Дарю вам свою песню, которая называется «Я буду ждать тебя».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник? В Никарагуа.

Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.

Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: бачили, що це?
1: Что на Кубани называют словом «бага» и как его понимают наши современники?
0: Ты бач, як оно!
2: Бага? Ну, это на небесах бага.
3: Это сеть рыболовная.
4: Бага? Это богатство.
5: Мне кажется, маленькая хижина.
6: Может, часть какого-нибудь казачьего обмундирования?
7: Ну, икона, что ли.
3: Может быть, это вид узора какого-нибудь кубанского. Национально.
8: Бага, ну это какая-то кухонная утварь.
1: На самом деле бага – это участок земли под виноградник или сад. Сейчас садом вряд ли кого удивишь, а вот плетущиеся виноградники у кубанцев несколько поредели, по сравнению, конечно, с прошлым веком. Хотя некоторые казачьи семьи до сих пор бережно хранят лозу своих предков и готовят вино по старинным рецептам. Да и традиции кубанской застолицы не совсем позабыты, разве что сакральность некоторых исчезла. Оце так.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ссорятся как-то вечером супруги.
2: Ой, а ты? Ты бы хоть посуду за собой помыл, скотина!
1: Не могу! Мне копыта мешают!
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько субсидий получили севастопольские аграрии, где проектируют современные очистные сооружения и кто сможет отправиться на тренировку в Центр подготовки космонавтов. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 570 миллионов рублей выделило правительство Севастополя на этим компенсировать до 80% своих расходов на модернизацию, уходные работы и высадку новых насаждений. Основным приоритетом остается развитие виноделия. Благодаря бюджетным средствам аграрии уже заложили 190 гектаров новых виноградников, а 7 предприятий города полностью перешли на экологически чистое органическое производство. 3 крупных объекта канализационных очистных сооружений на южном берегу Крыма успешно вышли на этап проектно-изыскательных работ. Масштабная реконструкция затронет коммунальные узлы в Алуште, Семиизе и ялтинском поселке Отрадное. Напомню, что согласно масштабному плану развития региона на полуострове планируют построить и обновить в общей сложности 24 очистных сооружения, на 8 из которых работы уже полностью завершены. Стартовал всероссийский творческий конкурс «Спорт просто космос». Он продлится до 12 июля. Организаторы из Министерства спорта и Роскосмоса предлагают всем желающим записать короткий вертикальный видеоролик с выполнением любых физических упражнений и опубликовать его в социальных сетях. Цель проекта – привлечь к регулярным тренировкам как можно больше граждан. Главным призом для победителей в возрасте от 14 до 18 лет станет поездка в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. На этом пока все. Далее расскажу о погоде.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: Витя, ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена, видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была, Боже, мысли уведи.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В один из столичных колхозов приехал иностранец. Интересуется, скажите, пожалуйста, а помидоры у вас растут?
2: Не, они растут. А огурцы? Не, тоже не растут.
1: Погодите, может быть, вы их неправильно сажаете?
2: Сажаем? Не, ну ежели сажать, тогда, конечно, будут расти.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Витя, 100 лет.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
2: Добрые соседи. Найдет тот, кто спрятал. Говорят наши соседи крымчаки. Уже из названия понятно, откуда родом этот маленький народ. Да, с того берега Черного моря, с Крыма. Но живут они и на Кубани. Во время последней переписи населения в Краснодарском крае насчитали 32 крымчака. Интересно, что их часто путают с караимами, родина которых – тот же полуостров. Но есть один нюанс. Еще со времени существования Крымского ханства в разговорном языке крымских татар крымчаки назывались «зюлюфлю-чуфутлар», то есть «евреи с пейсами», а караимы – «зюлюфсюс-чуфутлар», или «евреи без пейсов». Самый известный крымчак в Краснодарском крае, защитник плацдарма «Малая земля» у Новороссийска, герой Советского Союза Цезарь Львович Куников. Да-да, этот знаменитый командир десантного отряда был именно крымчаком. Говорят, что народ этот собран со всего мира. И этому можно поверить, если почитать крымчакские фамилии. Например, Димарджи, Колпакчи, Измерн или Абаев – выходцы из Малой Азии и Кавказа. Предки Ламбразо, Пиастре, Тревгода прибыли в Крым из Италии и Испании. Но чаще всего среди крымчаков встречаются фамилии ашкеназского происхождения. Берман, Варшавский, Ашкенази, Зельцер, Фишер и еврейского – Хахам, Пурим, Бентовим и Шалом. К сожалению, на сегодняшний день численность крымчаков неуклонно снижается. Даже у себя на родине крымчакская община объединяет чуть больше 200 человек. Почти не сохранился и язык. Молодежь редко говорит на крымчакском, предпочитая для общения русский. И это неудивительно, ведь бок о бок с русскими они живут уже много веков. Посмотрите внимательно. Может быть, крымчаки есть и среди ваших соседей? Живут они наверняка крайне скромно, просто и дружно. Разводы у них случались во все времена очень редко. Семья – самое важное. Ссоры и споры разбирались старшими в семействе, а в особо серьезных случаях – раввином. Не было в их общинах ни преступности, ни нищих. Крымчаки собирали деньги на благотворительные цели, и перед каждой субботой все бедные евреи получали немного денег, хлеба, муки, крупы и такое количество дров, какое могли унести с собой. На те же общественные деньги выдавали замуж девушек из бедных семей, хоронили неимущих, содержали вдов и сирот. Также дружно, как решали проблемы, они отмечали праздники. Все вместе, с родственниками, друзьями и соседями. Угощая всех любимым слоеным пирогом с мясом – кубете, который как раньше, так и теперь готовят ко всем семейным и народным торжествам. Добрые соседи! Казак!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, стоимость каких товаров зафиксировали в Севастополе, когда в Симферополе откроется патриотическая выставка и кто примет участие на Всероссийском свадебном фестивале. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Три крупнейшие торговые сети Севастополя увеличили перечень социально значимых товаров с фиксированной стоимостью. В обновленный список вошли востребованные продукты питания и средства детской гигиены. Найти такие товары на полках покупатели могут по специальным голубым ценникам. Пресс-службе регионального правительства заверили, что дефицита на прилавках не предвидится. Поставки свежей продукции в магазины Севастополя осуществляются ежедневно в полном объеме. Обновленная экспозиция «Свои герои» откроется в Музее истории города Симферополя. Жители и гости крымской столицы смогут увидеть уникальные трофеи, которые военные добыли в ходе специальной военной операции, а также образцы современного оружия и боевую экипировку военнослужащих. Торжественное открытие выставки состоится 19 июня в 10:30. Посетить мероприятие приглашают всех желающих. Влюбленные из Крыма Владимир Скрипник и Полина Луценко представят регион на третьем Всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца». Масштабное торжество, где одновременно свяжут себя узами брака более 100 пар со всей страны, состоится 8 июля в Москве. Жених работает спасателем в МЧС России, а невеста помогает онкобольным в благотворительном фонде. Молодожены получат на память частицу огня Всероссийского семейного очага из Мурома. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории и Керчи ожидается 25. В Севастополе термометр покажет плюс 24. Привет отправляем в село Орехово-Сакского района. Завтра у вас 26 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут сцепиться языками на лестничной площадке, а потом сыграть свадьбу. Это наши соседи не боятся ничего в жизни, кроме счета после посещения стоматолога. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: А, Петрович, а ты на выходные занят?
1: Давай ближе к сути, Русланчик. Последний раз, когда ты мне этот вопрос задал, мы с тобой поехали тебе бассейн на участке копать. Чё надо?
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа!

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как. Как?

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папочка.
3: Дочь, почему ты шепчешь?
0: Я пытаюсь найти, откуда голос берется. И как он делается тише и громче.
3: Ну а ты сама чувствуешь, где у тебя рождается звук?
0: Ну, здесь где-то, в шее.
3: Все правильно. Точнее, в гортани. Именно там находятся наши голосовые складки. В расслабленном состоянии они сморщенные, и воздух спокойно через них проходит. А когда напрягаются, то их внутренние части смыкаются. Это называется голосовые связки. Так вот, когда связки дрожат, возникает звуковая волна. Чем сильнее связки бьют по воздуху, тем звук громче. Чем чаще дрожат, тем звук выше, а голос тоньше.
0: Вот так?
3: А у меня связки колеблются реже, чем у тебя, поэтому мой голос низкий.
0: Что-то какая-то путаница, папа. Я маленькая, а голос у меня высокий. А ты большой, а голос низкий.
3: Никакой путаницы нет. Высокий и низкий – это характеристики тембра голоса, и зависят они от звуковых колебаний и к росту человека, не имеют никакого отношения.
0: А что это за тембр такой?
3: Это уникальная особенность голоса человека. Как нет двух абсолютно похожих лиц, так и нет двух абсолютно одинаковых по тембру голосов. И характерные элементы тембра человека остаются постоянными всю жизнь.
0: Я поняла, поэтому я твой голос даже по радио узнаю.
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришла проверка на стройку. Ну и проверяющий спрашивает: скажите, пожалуйста, а сколько человек у вас тут работает?
2: Ну, с бригадиром примерно 10.
1: Ага, а без бригадира?
2: А без бригадира вообще никто не работает.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, стоимость каких товаров зафиксировали в Севастополе, когда в Симферополе откроется патриотическая выставка и кто примет участие на Всероссийском свадебном фестивале. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Три крупнейшие торговые сети Севастополя увеличили перечень социально значимых товаров с фиксированной стоимостью. В обновленный список вошли востребованные продукты питания и средства детской гигиены. Найти такие товары на полках покупатели могут по специальным голубым ценникам. Пресс-службе регионального правительства заверили, что дефицита на прилавках не предвидится. Поставки свежей продукции в магазины Севастополя осуществляются ежедневно в полном объеме. Обновленная экспозиция «Свои герои» откроется в Музее истории города Симферополя. Жители-гости крымской столицы смогут увидеть уникальные трофеи, которые военные добыли в ходе специальной военной операции, а также образцы современного оружия и боевую экипировку военнослужащих. Торжественное открытие выставки состоится 19 июня в 10:30. Посетить мероприятие приглашают всех желающих. Влюбленные из Крыма Владимир Скрипник и Полина Луценко представят регион на третьем Всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца». Масштабное торжество, где одновременно свяжут себя узами брака более 100 пар со всей страны, состоится 8 июля в Москве. Жених работает спасателем в МЧС России, а невеста помогает онкобольным в благотворительном фонде. Молодожены получат на память частицу огня Всероссийского семейного очага из Мурома. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. И в Евпатории Керчи ожидается 25. В Севастополе термометр покажет плюс 24. Привет отправляем в село Орехово-Сакского района. Завтра у вас 26 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек.

0: трансляция. Это все можно сделать у нас ВКонтакте, либо на площадке Рутуб. У нас в гостях Гульнара Назимова, заслуженная артистка Кубани, солистка, вокалистка Краснодарского музыкального театра, творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Гульнара Низова!
0: У нас сегодня в гостях Гульназ Газизова, поэтесса, хозяйка, мама двух мальчиков, красавица. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Ися Мисис!
0: И у нас сегодня в гостях Колотова Рида Кадимова, заместитель председателя Краснодарской региональной общественной организации «Татарская община» «Булгарка». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о татарах. Сегодня мы чуть поближе познакомимся с нашими соседями. А вот наши дорогие гости, представьте ситуацию. Если вам в нескольких предложениях необходимо было все-таки рассказать человеку, который первый раз, может быть, в нашей стране, а может быть, в нашем крае, так все-таки кто же такие татары? Рида Кадимовна, вот в нескольких предложениях, как бы вы образно описали, может быть, весь татарский...
1: Можно несколькими фразами.
0: Да.
1: Сабантуй. Это татары. Все этот праздник знают. Дальше. Эчпочмак. Чак-чак. Тоже все сразу понимают. Это татары. Татарское гостеприимство. Чай. И все понимают. Приглашение на чай, это значит чай и полный стол татарской выпечки.
0: Что замечательно, идем дальше.
1: Гульнара,
0: если бы, да, если бы этот вопрос был адресован вам, можно микрофон передать, Вот, а все-таки собирательный образ татарина. Так все-таки, какой же он, татарин? Что должно быть обязательно в нем, по вашему мнению?
3: Вы знаете, вообще татары это очень древняя народность, да, которая воплотила в себя очень многое, так как мы были всегда на берегах Волги, до Иртыша распространялось это татарское ханство, булгарское, да, то в нас очень много намешано. И с русскими мы всегда общались, и монголы когда-то нас завоевывали. То есть там такая очень серьезная история. И, конечно, из-за того, что Татарстан и Саратов, Самара, везде, где Астрахань, это мы все-таки больше ассимилировались с русскими людьми. Но все-таки в нас есть наша основная такая вот, ну, так сказать, линия, да, это действительно, как Рида Кадимовна сказала, это гостеприимство, это какая-то, знаете, вот что мне очень в нас, с одной стороны, нравится, с другой стороны, нет, это просто мы очень любим еду.
0: Мне кажется, что это нас очень объединяет.
3: Это нас объединяет, да. Гостеприимство, потом мы очень музыкальный народ. Мы очень любим веселиться, танцевать. Мы очень танцевальный народ. Очень любим петь. Ну, вот, знаете, голоса у нас хорошие. Много чего.
0: Спасибо, Гульнас.
2: Ну, я бы, наверное, да, ко всему прочему добавила еще хозяйственность и семейность. Все-таки чтить семью, чтить поколение и собираться вместе большой семьей в большом родительском доме, а лучше в бабушкином доме. Что такое сабантуй, вот как Рида Кадимовна сказала? Это не просто праздник, это когда мы все встречаемся. И, собственно, даже здесь, живя вдали от Татарстана, когда ты видишь татарина, на душе становится так тепло.
0: Вы знаете, перед нашим проектом мы вышли на улицы нашего города и обратились к незнакомым людям и спросили у них, так все-таки, что они знают о татарах. Давайте послушаем все вместе.
4: Добрые соседи на Казак-ФМ.
5: Татары очень сплоченный народ. Тянутся друг к другу, селятся все вместе рядом, чтут традиции, их соблюдают и поддерживают друг друга.
6: Это очень гостеприимный народ. У них есть много интересных разных праздников, например, сабантуй. Также вот интересная у них кухня. Это блюда, которые это знают. Чак-чак, шурпа, бишбармак.
7: Это хорошие, добрые люди, отзывчивые, которые поддержат. Вот, веселые люди.
8: У меня есть коллега, очень близкая мне и по духу, Наиля Хабибуллина. Это талантливейший человек. Вот, и я думаю, что все татары очень энергичные, очень талантливые, заводные, такие гостеприимные, хлебосольные.
9: При упоминании татар приходит на ум их национальный инструмент тальянка, национальный музыкальный инструмент тальяночка. В общем, русские татары.

0: платье навек.
1: Конечно же, это прекраснейший город Казань, о котором я очень наслышан, но, к сожалению, ни разу не был и очень хочу там побывать, оказаться однажды.
2: Добрые соседи на Казак-ФМ.
3: Вот такую информацию нам удалось узнать у гостей и жителей нашего Прекраснодара. Ну, а теперь хочется у вас, наши дорогие гости, спросить. Так все-таки, с чем согласны, а с чем хотелось бы поспорить? Юлия, пожалуйста.
4: Абсолютно совсем согласна. Действительно, это народ, который любит чтить традиции, соблюдать. Нас этому учат. И наши бабушки, и дедушки всегда очень ревностно относились, если мы отходили как-то от традиций и не передавали их дальше следующему поколению. Совсем, и с гостеприимством, и с хлебосольностью, совсем с музыкальностью, с талантливостью, совсем согласна. Действительно, татары очень такой многогранный народ.
3: Гюльнас, что бы вы хотели сказать, когда прослушали мнение гостей жителей Краснодара?
5: Я, на самом деле, тоже совсем согласна, и очень прекрасно, что у краснодарцев татары ассоциируются с городом Казань, потому что Казань действительно тот большой мегаполис, который сохранил культуру, традиции именно татар, и в то же время смог стать третьей столицей по праву. И в том, что татары селятся где-то компактно, это исторический факт, потому что так легче жить на самом деле. Были общины, и они всегда друг друга поддерживали. Поэтому даже тепло на душе стало, что нас здесь понимают и принимают.
3: Рита Кадимовна, вы также прослушали это сообщение, эти мнения от гостей, от жителей нашего Краснодара. А все-таки о чем хотелось бы услышать, но не упомянули все-таки? Может быть, какой-то момент жизни не затронули, потому что и кухня интересна была, что знают и любят татарскую кухню, и гостеприимство идет впереди планеты всей.
6: Вроде бы все перечислили. Ну, может быть, акцент можно было сделать, что женщины очень хозяйственные, очень такие домохозяйки, любят накрывать столы, любят за детьми ухаживать, чтобы дети были чистенькие, ухоженные, все были сыты, накормлены. Вот я вспоминаю бабушку, например, она зовет чаю попить, а приходишь за стол, а стол весь завален бабушкиными выпечками там всеми. Потом трудолюбивый народ, может быть, об этом не сказали. Всегда вроде бы едет к бабушке в гости на все лето, но обязательно есть обязанности. Вот благодаря вот этим обязанностям, которые нас нагружали родители, бабушки, дедушки, может быть, поэтому мы такие трудолюбивые. А еще хотела сказать, вот, например, в деревне, если кто-то из родственников строит дом,
3: обязательно вот у нас вся родня.
6: Вот мы одной бабушке строили дом, вся наша родня собиралась на лето, отпуска брали, чтобы этот дом хором вместе построить. Причем и дети то же самое. А в другой бабушке то же самое. Или еще сенокос. Вот когда сенокос...
3: Об этом мы
6: вся
3: поговорим.
6: Родня собирает.
3: Да, а об этом мы продолжим говорить после небольшого перерыва. Я призываю наших слушателей подключиться к видеотрансляции. Это можно будет сделать в нашей группе ВКонтакте. Сегодня мы говорим с татарами. Вы также на наш номер телефона +7 928 401 2020. Макс, присылайте сообщение, что вы знаете о татарах. А может быть, вы сами представители татарского народа. Всех ждем у нас на Казаке.

0: Реклама на Казак-ФМ. Вдохновляться прогулками по парку?
1: Моно.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
1: Моно.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
1: Моно.
0: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово. Требуются кухонные рабочие, администраторы, горничные, водители грузового транспорта МАЗ, трактористы. Проживание и питание бесплатно. Информация по номеру телефона 8 918 270 2908.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар – Красная 127, Сочи – Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
5: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
6: Добрые соседи на Казак-ФМ.
7: Мы продолжаем наше народное радиопутешествие «Добрые соседи» в гостях у казака Татары. И мы сейчас из нашей основной студии переходим в нашу музыкальную студию. И прошу любить и жаловать. Азамат Мергалиев у нас появляется с микрофоном. Азамат, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сансет.
7: Очень бы хотелось услышать такую песню, которая бы позволила развернуться душе. И пускай эта душа будет и татарина, и русского, и казака, и адыга, и армянина. Что же за первая песня прозвучит в нашем эфире, для того, чтобы тоже нас сделать чуть ближе к культуре и песенной традиции татарского народа?
8: Ну, начнем с песни под названием «Соловей». Это одна из самых энергичных песен Республики Татарстан, без которой не обходится просто ни один праздник. Будь то Сабантуй или свадьба, обязательно эта песня будет звучать на каждом празднике.
7: Пойте с нами, танцуйте с нами. Мергалиев Азамат и песня «Соловей» в эфире.

0: практически невозможно. Ну а что, может быть, и не требуется? В вашем случае, наши дорогие слушатели, присоединяйтесь к нашему народному радиопутешествию. Здесь, на волнах радиостанции «Казак ФМ» в проекте «Добрые соседи» мы сегодня говорим, поем и знакомимся еще лучше с нашими добрыми татарами. Здравствуйте, наши дорогие! Еще раз хочу представить наших гостей, кто сегодня делится своим опытом, своими жизненными историями. Сегодня у нас в гостях Гюльнара Низамова, сегодня у нас Гюльназ Газизова в гостях, и также мы сегодня наслаждаемся общением с Ридой Кадимовой-Колотовой. Здравствуйте!
1: И сядь на себя.
0: Я вижу, что на столах у нас множество всего. Если вы, наши дорогие слушатели, еще не подключились к видеотрансляции, срочно это сделайте, переключайтесь. Это можно сделать в нашей группе ВКонтакте, либо на площадке в Рутубе. И прямо сейчас мы посмотрим, так что же у нас находится на столах. Я точно знаю, что вот такая народная мудрость, она в том числе передается и через вещи. У нас на радиостанции «Казак ФМ» стала доброй традицией, когда народ приходящий оставляет частицу себя для того, чтобы в музее народов «Казак ФМ» это символично рассказывало. Так вот, Рида Кадимовна, я вижу у вас в руках какой-то предмет,
2: это мужской
0: экспонат.
2: Головной убор, тюбетейка. И мы хотим вам подарить на память.
0: Я с радостью, я обязательно подойду. Да, я подойду, я принимаю этот подарок от лица нашей радиостанции.
2: Вообще,
0: а можно тогда несколько слов? Вот все-таки вот этот символ головного убора, тем более это мужской головной убор, символ достоинства, вот что вы о нем можете рассказать?
2: Вот. О. У нас по костюму специалист.
1: Да, давайте я расскажу про татарский костюм. Это у нас национальный татарский головной убор. И очень интересно, сегодня перед программой прозвучала фраза, вопрос, а можно ли татарам сидеть в головном уборе за столом?
0: Да,
1: нужно.
0: Нужно.
1: Нужно, да, потому что это не просто головной убор, это в том числе и обозначение представителя определенной религии. А татары — это мусульмане. Угу. То есть тюбетейка — это исконно мусульманский в том числе головной убор. Она одевается в том числе в мечеть. И здесь у нас, как правило, расшивается он вручную. Uh-huh. И изображается татарский национальный узор. Как правило, это у нас либо колокольчик, либо тюльпан, либо uh-huh. вот орнамент татарский. И цвет головного убора, здесь абсолютно нет никакой такой глубокой символики. Раньше, когда только начали красить ткани, самый распространенный цвет был красный, uh-huh. потому что природно его добыть было легче, uh-huh. и он символизировал силу, мощь, кровь, да, так скажем. Зеленый был символом богатства, плодородия, черный — это статус, uh-huh. ну и белый — символ чистоты, собственно.
0: Гульнас, а есть ли какое-то различие между повседневной тюбетейкой и какой-то праздничной на выход?
1: Да, конечно. Повседневная тюбетейка, она, как правило, без орнамента и uh-huh. просто как головной убор используется. Uh-huh. А уже с орнаментом красочный, это вот праздничный у нас головной убор. В том числе есть вариант, когда у нас духовные служители, там уже чалма с тюбетейкой, либо зимой уже надевается более теплый вариант, так скажем. Там уже у нас идет... Он шапка, похоже на ушанку.
0: И вот. Это тоже считается тюбетейкой зимней, да?
1: Ну, практически. Есть определенные украшения свои татарские, которые были в древности. Сейчас уже они не используются практически. А вот если по улицам Казани пройтись в колфаке, как у меня, либо в тюбетейке, абсолютно не будет удивления.
0: То есть мужской головной убор называется тюбетейка, а женский головной убор, похожий по форме на мужской, называется?
1: Называется колфак.
0: Колфак.
1: Да, колфак — это, как правило, надевали незамужние девушки, отпускали косы, и издревле вообще историки писали о том, что татарскую женщину сначала слышно, mm-hmm. прежде чем видно, потому что украшение татарок — это не только платье, не только колфак, это накосники, они называются щулпе, похожие на длинные сережки с монетами, и татарку было слышно. И вот у Риды Кадимовны это хасите. Хасите — это, во-первых, признак замужней женщины, потому что когда...
0: Это лента, которая...
1: Расшита драгоценными камнями, лентами, да.
0: И которая через плечо надевается, да. И это как лента такая выпускника, но здесь мы видим, да. Мы уже привыкли, да, либо лента передовика, да. Но оказывается, у татар это было давным-давно, и это тоже являлось статусным элементом.
1: Это, да, элемент статуса, во-первых, потому что если у нас богатые русские там или другие народности надевали, например, тиары, короны, бусы, прочее, у татарок, это было хасите. Туда прятали в том числе обереги, какие-то символы семьи. Могли суры из Корана в том числе, потому что женщина должна беречь себя. Ну и хасите – это признак, во-первых, зажиточной татарки, во-вторых, замужней татарки.
0: Мы предлагаем нашим слушателям также сейчас посмотреть на хасите, которая находится в студии нашего казака. Подключайтесь к нашей видеотрансляции, ну а также по нашему мобильному номеру телефона Макс +7 928 401 2020 вы можете задавать вопросы нашим татарам либо под видеотрансляцией ВКонтакте. Сейчас у нас будет небольшая пауза, ну и вновь вернемся к нашему радиопутешествию.

0: Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек. Кубанская земля одна, и нам не тесно.
1: Добрые соседи на Казак-ФМ.
2: Дружба в единстве. Именно такая народная мудрость живет в татарском народе, который является неотъемлемой частью нашей великой России. И сегодня мы знакомимся и лучше узнаем наших добрых соседей татар. Из нашей центральной студии мы переносимся в студию нашу музыкальную, концертную. И вновь у микрофона Азамат Мергалиев. Азамат, здравствуйте.
3: Еще раз здравствуйте.
2: Следующая песня будет связана с родной землей. Расскажите, что за песня и почему именно она сейчас прозвучит, и как она связана именно с татарским настроением, с татарским народом.
3: Да, следующая песня называется «Дом родной», она про родной край, в переводе с татарского «Туган-Як». Эта песня уже много лет знакома всем и каждому, и вот буквально недавно ее перепели также и на русский язык, и всем она очень нравится, на многих праздниках также звучит, и здесь очень как раз-таки напоминает про родные края.
2: Туган-Як, дом родной, Азамат Мергалиев на радиостанции Казак-ФМ.

0: И беда уходит прочь, и беда уходит прочь, когда мы вместе поем песни. Песни, которые живут в одном народе, с радостью переходят в другой и поддерживаются. Я напоминаю, что вы находитесь на волнах радиостанции «Казак ФМ», Андрей Мартынюк и наше доброе радиопутешествие, добрые соседи. И еще раз представляю наших гостей. У нас татары сегодня радуют, Гюльнара Низамова. Сегодня мы знакомимся с культурой, с помощью рассказов Гульназ Газизовой, и нас радует и своим творчеством, и своим талантом, и своим опытом Колотова Рида. Здравствуйте! Хочется сейчас обратиться к человеку, который уже не один десяток лет здесь, я так понимаю, находится в Краснодаре. Да. Гюльнара Низамова, вопрос именно к вам. Вы татарка, заслуженная артистка Кубани. У вас огромный список достижений и профессиональных конкурсов, которые вы выиграли. И вот один из гран-при, который вы взяли, вот, например, 4-й открытый конкурс вокалистов имени народной артистки СССР Валерии Барсовой. Вот. Вы его взяли как исполнительница русской народной песни.
1: Нет, это был специальный приз. Специальный приз. Вот. За исполнение русской народной песни.
0: Вот. А как татарка могла так спеть русскую песню, что все сказали, вот именно это эталонное исполнение и специальный приз?
1: Вот так. Ну, как-то я очень музыкальный человек. Я очень люблю русскую музыку и пою ее, и оперную, и народную, и мы с детства. Я, наверное, вы не знаете, моя мама народная артистка Татарстана, Ания Туишева. И она учила меня петь и русские песни тоже очень душевно, не только татарские.
0: То есть в вашей семье, наряду с татарскими культурными такими корнями, были еще и русские песенные традиции?
1: Обязательно. Всегда, когда были застолья, ну, так как мы родились все-таки не в Казани, у меня папа из Казани, а мама, родители мамы и я родилась в Саратове. Это город на Волге. Нас всегда окружали русские люди. И мы очень дружили всегда с русскими людьми. И застолья у нас были всегда смешанные. То есть были и татары, и русские. И мы пели и русские, и татарские песни в равной степени. Поэтому для меня не существует разницы. Вот. Татарскую песню спеть или русскую.
0: Ну, надеемся, если сегодня нам соблаговолит небо, возможно, мы даже услышим несколько строчек. Может быть, татарская, а может быть, русская песня. А вот все-таки перейдем к тем обычаям, традициям, которые характерны именно для татар. И нам вот разобраться в этом деле. Рида, вопрос к вам. Вот есть такое, есть такая уникальная традиция, как именноречение Исэм-Кушу. Могу ли я вам задать этот вопрос, чтобы вы рассказали о этом празднике, где ребенку желают счастливой судьбы, как он проходит у татар?
2: Ну, обязательно собираются самые близкие родственники, когда вот рождается ребенок, и планируется ему дать имя.
0: И он некоторое время находится без имени.
2: Ну, да, первое время надо хотя бы адаптироваться матери с ребенком.
0: А первое время это сколько? Это день, два, три, неделя, месяц? Вот.
2: Ну, у всех по-разному. Нет таких жестких сроков, да. Потом приглашается обязательно мулла.
0: Угу.
2: Приглашаются, может быть, даже не один мулла, а несколько, ну, близких
0: духовных таких, да, настоятелей.
2: Духовных людей, да. Вот. И мулла читает молитву, собираются все родственники за столом и нарекают его именем. Это устраивается как большой праздник, как, ну, это как пир, как я не знаю, как маленький туй.
0: А все-таки имя придумывается родителями заранее, либо родственники могут тоже там повлиять на это и сделать предложение, сказать,
2: конечно.
0: Вот он похож, например, на вылитый Азамат, да? Либо, ну, это же Гюльнара! Но как по-другому это может быть?
2: Нет, могут сказать, а посмотри, какие у него глаза, или характер, как у нашего там Тимыра, там, Абэя, там, назовем его Тимыром, смотри, какой у него железо, Тимыр — это железо, дословно перевод. Вот. Назовем его вот так. Или, например, плачущий там, ой, его надо вот таким-то именем нарекать.
0: То есть есть такая вероятность, что имя ребенка будет придумано не заранее, а именно на этом празднике, когда подумали, все сделали свое предложение, и родители уже сказали.
1: Ну вот у меня вот абсолютно такой пример, когда мама меня и папа, они хотели назвать меня Зулейха, а как раз когда было Иссем-Кушу, вот этот вот праздник, наречение имени, моя бабушка сказала, нет, она будет Гюльнара, и вот я с тех пор Гюльнара.
0: Гюльнара, раз уж микрофон у вас, планируете ли вы продолжать в следующих поколениях эту традицию?
1: Ну вот мой сын Данияр, вот эта традиция уже продолжилась, потому что мы с мужем, муж у меня русский, но он дал согласие, чтобы я нарекла его каким-то, может быть, Руслан, такое имя, более нейтральное. Угу. Но пришла моя мама и сказала, нет, он будет Данияр. Поэтому традиция продолжается.
0: Гульнас, когда на праздник, на татарский, приходят представители других национальностей, на что в первую очередь, ну, вы как устроители мероприятий, как тот человек, который периодически даже здесь в Краснодаре их проводит, на что в первую очередь обращают внимание? Кухня, танцы, песни, национальные костюмы. Вот в первую очередь, да, вот он ушел. С чего удивление, с чего глаза расширяются-то?
3: Я не поняла вопрос. Если представитель другой национальности пришел,
0: да, пришел,
3: он очень растерянный будет.
0: Попал на татарский праздник. Да. Что в первую очередь его удивляет? Представителя не татарина на татарском празднике.
3: Все. Он будет очень удивлен. Во-первых, мы очень громкие. Потому что мы очень... Ну, вы видели, да? Мы радуемся друг другу, музыку услышали, пошли танцевать сразу, и прочее. Да. Сразу, да. Причем мы можем быть знакомы там несколько минут. Здесь практически, ну, вы знаете, в Казани, наверное, это не столь заметно, потому что уже давным-давно все между собой перемешались. Вот. Но именно если говорить про праздник именно речения, наверное, что удивит представителей других национальностей и религий, а, во-первых, у нас нет крестных, то есть есть Бог, есть ребенок, и вот напрямую общаетесь. А во-вторых, мулла обязательно произносит в ушко ребенка его имя, и достаточно громко. Да. И в-третьих, имя религиозное и имя светское может отличаться. Вот, например, у меня тоже смешанный брак у близких мне людей. Они назвали сына Денисом, а мусульманское имя у него Денислам. То есть это религия ислам в переводе означает. То есть есть имя, которое примет ислам, так скажем, татарское, мусульманское имя, и они могут отличаться.
0: Так, чудесно. С этим разобрались. А если уж мы берем такое судьбоносное событие, как татарская свадьба, да, вот представим, что мы... Сколько обычно людей, ну, в среднем татары собирали, либо сейчас собирают на свою свадьбу?
2: Да, это собирают всех родственников. Это зависит от количества родственников. Нет такого понятия конкретно сколько.
0: Да.
2: Самое главное, чтобы столы ломились...
0: Алина Кадимовна, а вот какая свадебная традиция должна быть вне зависимости от проживания татар соблюдена? Будь то татары Кубани, татары Башкирии, казанские татары, либо татары мира. Вот что должно быть обязательно на татарской свадьбе?
2: Ну вот, когда невеста приходит в дом жениха, свекровь встречает, во-первых, подушку под ноги, чтобы жизнь была у невесты мягкая, мед и масло. То есть, чтобы жизнь у молодожен была сладкая, а масло это как, ну, богатая, насыщенная жизнь была.
0: Ой, пускай
2: обязательно
0: такая жизнь будет у всех наших слушателей. Я сейчас предлагаю всем тем слушателям, которые еще не перешли к видеотрансляции, обязательно это сделать. Мы будем смотреть на традиционные татарские костюмы, будем смотреть на танцы. Это можно сделать с помощью группы ВКонтакте, либо нашего сайта kazakh.fm, либо площадки в Рутубе. Присоединяйтесь, задавайте вопросы и наслаждайтесь нашим радиопутешествием. Сегодня в гостях татары.

Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112. Мы разные, как краски на холсте, что создают прекрасный дивный мир. Истории, как нитью сплетены, судьбою общей связаны навек.

0: Поговорили мы о татарской свадьбе, а мы продолжаем разговаривать сегодня в нашем народном радиопутешествии с татарами. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нам. Все это сделать легко еще и видеотрансляции. Это можно сделать на сайте Казак.фм, либо группа ВКонтакте. Сегодня у нас Гюльнара Низамова. Сегодня у нас Колотова Рида Кадимовна. И Гюльназ Газизова в центральной студии находятся, да? И подключается у нас наша музыкальная студия. И Азамат Миргалиев, человек, который может петь сразу на нескольких языках. Азамат, я знаю, что на татарских праздниках присутствуют все национальности. Так, можно еще раз, да?
1: Конечно, конечно. Вот.
0: Все национальности. А можем ли мы такую песню услышать для поднятия настроения всей нашей? И Кубань, и Адыгея с нами на одной волне, и Крым, и вся наша большая матушка России за рубежом нас слушает. Так, чтобы татарин так спел, чтобы все станцевали и спели.
1: Будем стараться, будем петь для всех золотых сердец матушки России как раз-таки.
0: Пойте с нами, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции и пускай ваше сердце поет с нами в такт.

0: понимание, что же такое настоящее золото? Это когда сердца добрых соседей бьются в унисон, и мы понимаем, что когда есть дружба, тогда есть в твоей жизни все. Вы находитесь на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Мы сегодня говорим о татарах, поем с татарами, танцуем с татарами. В музыкальной студии у нас был Азамат Мергалиев. Азамат, спасибо вам большое. Переносимся в нашу центральную студию и напоминаем, что сегодня мы общаемся с Низамовой Гюльнар. Сегодня у нас в гостях Гульназ Газизова и человек, который, ну, вот таким своим статусом и одеждой показывает красоту татарского народа, Колотова Ридой Кадимовной. Здравствуйте, наши дорогие татары! Мы и песни попели, и вроде бы свадьбу обсудили, но такой праздник татарский, который стал нарицательным, мне кажется, уже для всех, Сабантуй. Так все-таки, Рида Кадимовна, что же такое Сабантуй?
1: Сабантуй – это огромный праздник. Дословно перевод его – Сабантуй – это праздник плуга. Когда все посевные работы закончены, вот тогда мы имеем право провести Сабантуй.
0: Угу.
1: То есть это завершение труда.
0: Так, праздник плуга. Туй – это праздник.
1: Туй – это свадьба.
0: А, Туй.
1: Да. Сабан – это плуг. Праздник свадьба плуга. Вот, дословный перевод.
0: Мы-то привыкли, что раз уж русские говорят «сабантуй», да, то должно на столе все ломиться. Как правильно этот праздник отмечать? Что должно быть на сабантуе, раз уж мы берем его к себе?
1: Не то, чтобы на столе, это собирается. Если это в деревне, вся деревня собирается. Если это республиканский конкурс, то это в столице республики собираются. Весь народ в этот день, когда все посевные закончились, допустим, в республике Татарстан, собирается в Казани. Если в деревне, значит, деревня. А накануне, вот если про деревню рассказывать.
0: Традиционно,
1: если взять, да.
0: Это событие.
1: На телеге молодежь объезжают всю деревню по улице. И у них есть такое, палка такая.
0: Шест большой.
1: Да, на которую они к одному дому подъехали они, с песнями, с баяном, с гармонию, с татарскими песнями. Это молодежь собирает. И вот кто что дает? Кто-то, например, дал полотенце. Они сразу раз на шест завяз. Кто-то платок, кто-то какой-то там кусок ткани, кто-то яйца, кто-то из еды что-то. И вот эта вот телега нагружается, пока вот всю деревню не объедет. Это так готовились.
0: Это как у русских есть пословица «с миру по нитке».
1: Да.
0: И татары на сабантуй от каждого двора. Да.
1: Потом, значит, на следующий день уже сам сабантуй. Первый, значит, конкурс – это конные скачки. Это вот рядом на краю деревни, на зеленой поляне. Вот, все собираются. Сначала скачки.
0: И то есть и татарские джигиты тоже должны были на этом празднике проявить свое удовольствие?
1: Обязательно, конечно. Вы что, там же призы, подарки победителям. Вот. Потом были конкурсы для разных возрастов. Например, бег с коромыслом, с ведрами. Полные ведра воды. И девушки должны, кто первая прибежит, и не расплескать эту воду.
0: Рида Кадимовна, вы участвовали в этом?
1: Конечно. Я хоть и в городе росла, но я ни одного сабантуя ни у той бабушки, ни у этой бабушки не пропускала. Это мы всей семьей, всей деревней ехали туда. Вся наша родня там собирались. Это был повод всем родственникам собраться. Вот. Дальше еще какие конкурсы? Бег в мешках. Бег с яйцом. Деревянная ложечка, на ней яйцо, только зубами держишь, руками нельзя. И это яйцо нельзя уронить.
0: Яйцо сырое, да, для того, чтобы показать?
1: Да.
0: Что если вдруг разобьется?
1: Конечно, со временем мы стали яйца отваривать, просто чтобы это... Потому что роняют же дети эти яйца.
0: Так.
1: Вот. И каждый обязательно получал призы. Потом еще было такое бревно, посреди этого сабантуя огромное большое бревно без кожи, отшлифованное и даже маслом смазанное.
0: Которое стоит вертикально, не горизонтально, вертикально. Стоит, да. То есть это столб, вкопанный
1: да.
0: в землю.
1: И вот пока этот идет сабантуй, пока идут вот эти состязания, куча попыток добраться до верха. Раньше в советские времена висели сапоги. Вот саламандры это были самые...
0: Зажиточные, дефицитные товары, да?
1: Но я, например, застала те времена, когда уже побогаче стали, что вот, например, в Уфе на республиканском конкурсе ключи висели от квартиры, от машины один год и от квартиры.
2: А у нас петух.
1: Это уже...
2: У нас петух. В Бишке петух, бедолага.
1: Ну, петух это в деревне. Ну, район...
0: Вы в зажиточном месте.
1: А, ну и главный, конечно, конкурс – это борьба кряж. Вот победитель обязательно, независимо какие были времена, он получает живого барана. И когда он побеждает...
2: Сейчас уже, да.
1: И этого барана он по почетному кругу, значит, он должен обязательно пронести. Поэтому барану вот сейчас, да... И приз идет, машина может быть.
0: Это на республиканском уровне.
1: Да,
0: а вот
1: да,
0: мы
1: да.
0: тоже говорим, что была бы еда, ложка найдется, на улицах стоит. Даже в нашей студии сейчас от запахов очень сложно усидеть на месте. Вот, у нас немного времени остается, но в двух словах. Основные блюда, которые есть и на праздничном, и на повседневном столе у татар. Расскажите.
1: Давайте я начну с небольшого анекдота.
0: Давайте.
1: Когда вот русский спрашивал у татарина, какие у вас там, что вообще татары едят? Например, ну, самое традиционное это чпочмак. А что это такое? Это мясо с картошкой, завернутое в тесто. А еще что? Перемяч. А, нет, вакбеляш там. А что это такое? Мясо, картошка, завернутое в тесто. Он третье блюдо. Перемечи. Он говорит, о, я сам скажу. Мясо и тесто завернутое... О, мясо, картошка, завернутое в тесто. Он говорит, нет, мясо завернутое в тесто. Только мясо без картошки. И там много чего перечислял. И все время мясо, картошка, завернутое в тесто. Он говорит, ну что-то хоть есть без мяса? Есть. Костыбы.
0: Так, я вижу, что это...
1: Картошка. Завернуто в тесто, без мяса. Вот то, что я перечислила, это у нас на столе. А, ну есть еще...
0: И самый знаменитый, да, такой символ сладкой жизни татар, да. который это и чак-чак. Из республики вывозит, да и у нас здесь, это чак-чак, да?
1: Да.
0: Но еще я так понимаю, что ни одно там, праздничное застолье, да и повседневное застолье да, татар да. без чая не
1: вот
0: проходит.
1: Вот к чаю... У нас не конфетки,
0: так.
1: а вот костебеч, пачмак, вакбеляш. Я традиционно, вот каждые выходные обязательно что-нибудь купил.
2: Каштели.
0: А
1: да?
0: А
1: вот это каштели, да.
0: Каштели. Я призываю наших слушателей присоединиться к видеотрансляции. Все-таки из этого многообразия спрошу у наших гостей. Все-таки самое любимое татарское блюдо, из чего начать можно знакомство с татарской кухней. Вот,
2: я считаю, что эчпачмак переводится «три угла».
0: Три угла.
2: Да, он треугольник. Эчпачмак, это, мне кажется, вот прям the best.
0: Гельнара Низамова рекомендует эчпачмак. Начинать. А Гульнас, вы с чего рекомендуете начать знакомство?
3: Я присоединяюсь абсолютно. Я не хотела бы быть банальной, но здесь не получается. Вот есть бялеш. Это да. большой круглый пирог, и начинка у него, в принципе, такая
0: мы
3: же.
0: Мы понимаем, из чего да. состоит все, да?
3: Но эчпачмак – это уменьшенный вариант, но он порционный. Для меня он почему-то вкуснее. То есть это вот то, с чего нужно начинать знакомство с татарской кухней.
0: Запомните эти слова. Эчпачмак. И в вашей жизни все будет вкусно. Рида Кадимовна, ну а вы все-таки все многообразие, на что делаете ставку в первую очередь?
1: Ну, мне тоже эчпачмак нравится. А еще мне нравится зурбялиш с гусем.
0: Угу.
1: Вот мне кажется, он даже круче по вкусу, чем эчпачмак. Потому что это большой пирог, ну не описать словами.
3: Это амбассадор
1: да.
3: татарской кухни просто.
1: Именно с гусем.
0: До окончания нашей передачи осталось буквально минуту-полторы. А вот если в татарском языке слово, либо фраза, вот, которую вы, называя явно, либо в душе, внутри, получаете то самое щемящее чувство радости и ностальгии, вот которое, может быть, даже не переводится, но вас возвращает к тому самому началу. Говорит, что вы большая, интересная, трудолюбивая, вот такая сплоченная народность, и которая давным-давно вот живет на территории нашей страны. И вот, может быть, какая-то фраза, может быть, народная мудрость.
1: Нет, вот вы про Радуга. Фразу, значит, давайте. Я могу сказать, есть слово, которое и русские, татарское оно слово.
0: Так.
1: Но русские считают это их слово. Айда, например.
0: Айда.
1: Да. По-татарски айда, а русский передел айда. Это татарское слово.
0: Я но с детства его Уфе, использую.
1: И в Казани.
0: И в Краснодаре.
1: И в Краснодаре, видите. И все считают, что это ну, русское слово, а на самом деле татарское.
0: Гельнар.
1: Да.
0: Вам такой же вопрос, может быть, какая-то фраза, а может быть, даже на национальном языке.
2: Ну, вы знаете, я в совершенстве, в общем-то, знаю татарский язык, но сейчас мне мало с кем приходится общаться, только с мамой, с папой иногда. Вот, а дома мы говорим, к сожалению, ну, в основном на русском, но я всегда говорю одно, что меня возвращает к моим корням, если кто-то чихнул, я говорю «саулыкка».
0: «Саулыкка».
2: И мужу, и сыну на здоровье.
0: Запомним и эту фразу. Гельнас.
4: Я выросла с прабабушкой. А прабабушка у меня была абустайка. Абустайка – это тот человек, который читает молитвы в женском кругу. И она меня учила все начинать со слова «бисмилля». «Бисмилля» – это непереводимое слово, религиозное, которое, ну, с Богом. То есть начинать все с Богом. Да, это слово из молитвы. И вот для меня это то, что дает мне на сегодняшний день опору.
0: В гостях у нас были люди веселые, люди трудолюбивые, люди, которые нас зарядили своей энергией. В гостях у казака сегодня были татары. Татары как важная часть нашей большой дружной страны и нашей любимой Кубани. Низкий поклон вам, наши дорогие, наши любимые соседи. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Гюльнара Низамова, заслуженная артистка Кубани, солистка Краснодарского музыкального театра, творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова. Сегодня у нас в гостях была Колотова Рида Кадимовна, заместитель председателя Краснодарской региональной общественной организации «Татарская община Булгарка». И Гульнар Газизова, поэтесса, мама двух мальчиков, человек, который нам...
5: Казак ФМ. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, стоимость каких товаров зафиксировали в Севастополе, когда в Симферополе откроется патриотическая выставка и кто примет участие на Всероссийском свадебном фестивале. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Три крупнейшие торговые сети Севастополя увеличили перечень социально значимых товаров с фиксированной стоимостью. В обновленный список вошли востребованные продукты питания и средства детской гигиены. Найти такие товары на полках покупатели могут по специальным голубым ценникам. Пресс-службе регионального правительства заверили, что дефицита на прилавках не предвидится. Поставки свежей продукции в магазины Севастополя осуществляются ежедневно в полном объеме. Обновленная экспозиция «Свои герои» откроется в Музее истории города Симферополя. Жители и гости крымской столицы смогут увидеть уникальные трофеи, которые военные добыли в ходе специальной военной операции, а также образцы современного оружия и боевую экипировку военнослужащих. Торжественное открытие выставки состоится 19 июня в 10:30. Посетить мероприятие приглашают всех желающих. Влюбленные из Крыма Владимир Скрипник и Полина Луценко представят регион на третьем Всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца». Масштабное торжество, где одновременно свяжут себя узами брака более 100 пар со всей страны, состоится 8 июля в Москве. Жених работает спасателем в МЧС России, а невеста помогает онкобольным в благотворительном фонде. Молодожены получат на память частицу огня Всероссийского семейного очага из Мурома. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории, Керчи ожидается 25. В Севастополе термометр покажет плюс 24. Привет отправляем в село Орехово-Сакского района. Завтра у вас 26 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а на каком языке древние люди разговаривали?
3: А насколько древних людей ты имеешь в виду?
0: Ну, первобытных, которые в пещерах жили и в шкурах ходили.
3: Ты знаешь, даже у ученых на этот вопрос ответа нет, потому что писать они тогда не умели, только рисовали на скалах или в пещерах. Так что никаких достоверных данных о первобытном языке у нас нет, а есть только предположения.
0: Ну, хотя бы примерно.
3: Некоторые ученые говорят, что в речи древних людей были в основном согласные и щелкающие звуки. Они были в чем-то похожи на звуки разных животных и даже на вопли. В Южной Африке и сейчас есть несколько племен, которые разговаривают непонятными современному человеку звуками. Они как раз щелкают, но при этом прекрасно друг друга понимают.
0: А почему они щелкают?
3: Ученые полагают, что это могло быть связано с охотой. Животные обычно боятся человеческого языка, но на щелчки почти не обращают внимания. Может, это просто ветка треснула или насекомое стрекочет. Так что люди, которые так разговаривали, чувствовали себя в безопасности. Кстати, этим африканским языкам больше 10 тысяч лет. И что ты пытаешься мне сказать?
0: Да, сама не знаю. Сложно слишком этот древний язык. Наш намного легче.
2: Папа знает.
4: Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В автобусе жена с мужем едут, и жена прям постоянно громко мужа выговаривает. Прям на весь автобус говорит: «Кобель, ты бабник, посмотри на него, бабник какой, а! Ты гляньте на него, люди, это же не мужик, это бабник, ни одной юбки не пропускает!» А рядом стоящая женщина похлопала ей по плечу, говорит: «Дамочка, простите, вы его ругаете или рекламируете?»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько выпускников успешно защитили свои проекты в рамках образовательной программы в Севастополе, где возвели новый шестиэтажный корпус для педагогов и у каких обитателей Бахчисарайского парка впервые появилось долгожданное потомство. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Образовательную программу «Севастополь. Город героев» успешно завершили 30 участников, представивших проекты развития городской инфраструктуры. Выпускники защитили общественно значимые инициативы в сфере образования, адаптивного спорта, безопасности и беспилотных технологий. Для каждого молодого специалиста выстроит дальнейшую карьерную траекторию, обеспечит наставническое сопровождение. При этом 31 действующий военнослужащий, находящийся сейчас в зоне проведения спецоперации, пройдет данное обучение позже в рамках отдельного специального формата. Новый шестиэтажный жилой корпус построили на территории Международного детского центра «Артек». Современное здание площадью 12 тысяч квадратных метров возвели с применением передовых технологий модульного строительства. Объект рассчитан на 400 мест и предназначен для комфортного проживания педагогов. В корпусе обустроили 145 комнат, компьютерные классы и медиатеку. Возведение объекта напрямую связано с будущим открытием образовательного центра «Солнечный», который позволит «Артеку» принимать до 60 тысяч детей ежегодно. Настоящий бэби-бум переживает в эти дни за уголок Бахчисарайского парка «Миниатюр». С начала весны у местных обитателей появилось на свет уже более 100 детенышей, среди которых кошачьи лемуры, антилопы, кенгуру и маленькие филины. Главным же событием для сотрудников стало рождение первого малыша у пары европейских ланей. Новорожденная лань пока питается исключительно материнским молоком и находится под строгой охраной родителей. В ближайшее время в вольерах ожидается появление еще около десятка новорожденных зверей. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории, Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Межводное Черноморского района. У вас по прогнозу 25 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
2: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

дудук – национальный музыкальный инструмент армянского народа. Он представляет собой трубку с 9 отверстиями, 8 сверху и 1 снизу, и мундштуком. Точная дата изготовления первого дудука неизвестна. Но упоминания о нем, как об абрикосовой трубе, встречаются в литературе V века. Считается, что родился дудук на армянском Нагорье из абрикосового дерева. Оно имеет твердую древесину, растет в жаре и зное, выдерживает мороз. Когда ударяешь по стволу, слышен звук. Кажется, что дерево поет о самом сокровенном, о том, что невозможно выразить словами. Такова получилась и песнь дудука, мелодичная и завораживающая. В 20 веке он получил международное признание благодаря усилиям армянского музыканта Дживана Гаспаряна. Он сотрудничал со многими известными музыкантами и композиторами. В итоге дудук стали использовать в саундтреках к многим известным фильмам. Он был признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Дудук — это не просто инструмент, это поэзия без слов. Это призыв и путь к глубине человеческого сердца. Это душа армянская.

0: Казак ФМ.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак ФМ».
2: Я

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько выпускников успешно защитили свои проекты в рамках образовательной программы в Севастополе, где возвели новый шестиэтажный корпус для педагогов и у каких обитателей Бахчисарайского парка впервые появилось долгожданное потомство. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Образовательную программу «Севастополь. Город героев» успешно завершили 30 участников, представивших проекты развития городской инфраструктуры. Выпускники защитили общественно значимые инициативы в сфере образования, адаптивного спорта, безопасности и беспилотных технологий. Для каждого молодого специалиста выстроит дальнейшую карьерную траекторию и обеспечит наставническое сопровождение. При этом 31 действующий военнослужащий, находящийся сейчас в зоне проведения спецоперации, пройдет данное обучение позже в рамках отдельного специального формата. Новый шестиэтажный жилой корпус построили на территории Международного детского центра «Артек». Современное здание площадью 12 тысяч квадратных метров возвели с применением передовых технологий модульного строительства. Объект рассчитан на 400 мест и предназначен для комфортного проживания педагогов. В корпусе обустроили 145 комнат, компьютерные классы и медиатеку. Возведение объекта напрямую связано с будущим открытием образовательного центра «Солнечный», который позволит «Артеку» принимать до 60 тысяч детей ежегодно. Настоящий бэби-бум переживает в эти дни зооуголок Бахчисарайского парка «Миниатюр». С начала весны у местных обитателей появилось на свет уже более 100 детенышей, среди которых кошачьи лемуры, антилопы, кенгуру и маленькие филины. Главным же событием для сотрудников стало рождение первого малыша у пары европейских ланей. Новорожденная лань пока питается исключительно материнским молоком и находится под строгой охраной родителей. В ближайшее время в вольерах ожидается появление еще около десятка новорожденных зверей. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории, Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Межводное Черноморского района. У вас по прогнозу 25 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.
0: Казак ФМ.

0: Дозванивайтесь и заказывайте. +7 928 401 2020. Наш Макс, наш телефон. Здравствуйте, говорю вам я, Виктория Никитюк. Начинаются варенички на радио Казак-ФМ. +7 928 401 2020. Добро пожаловать в нашу программу. Друзья, сегодня день русского кваса, и не секрет, что этому напитку более 1000 лет. А я вспомнила одно стихотворение Сергея Весенина. Он в своем стихотворении, длинном, таком забавном, если захотите, найдите, пожалуйста, о русском квасе стихотворение Сергея Весенина. Там есть такие строчки. «Квас даст силу, крепкий сон, укрепит здоровье он. Всем друзьям даю наказ, пейте, други, русский квас. Ой, ты квас, квасок, за рекой усадебка. Зайду к милой на часок, ну а завтра свадебка». Доброго вам вечера и хорошего настроения. Жду вас в перекличке. Вижу, Руслан из Ярославля с нами, как всегда, едет с работы и передает всем привет тем, кто его знает. Ярославль, привет, все слушатели наши там, вас приветствуем. Есть первый звонок из станицы Гурийская. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я сегодня хочу поздравить с днем рождения своих внуков. Алпеевы, Руслан и Богдан. Вчера 16-го

0: покидала у бача. Ваша бабушка Таня и тетя Алиса. И песню, пожалуйста, подарок.
1: Да, Руслан и Богдан, имена-то какие. Друзья, ну такой наказ был хороший для вас в нашей программе. Вырасти достойными мужчинами, чтобы семьи-то были, чтобы успех был. Пусть все исполнится. Звоните. +7 928 401 2020. Это Варенички на радио Казак-ФМ. Хорошего вечера.

0: от казачки Ольги из Краснодара.
1: Ой, вы, девоньки, подружки, вы послушайте меня. Полюбила гармониста, всех счастливее в мире я.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 50.

0: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
1: Пареночки! Пареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, к вашим сообщениям они прилетают в наш МАКС. +7 928 401 2020. Внуки Вика, Саша, Лима, правнуки Стеша, Соня, Ксюша и Егор поздравляют с 78-м днем рождения, любимую бабулечку Веру из станицы Геогинская. От всей души желаем крепчайшего здоровья, ценим и любим. Бабулечка Вера, вам привет. Ох, какая богатая бабушка. Только тут 8 внуков и правнуков вместе отметились. Любимую мамочку Лаптинову Антонину поздравляю с днем рождения. Любимая, родная, золотая мама, ты самый близкий в мире человек. Тебя мы любим, ценим, уважаем. В семье ты нашей словно оберег. Спасибо за любовь твою и наставление. Спасибо за поддержку в трудный час. Прими от нас сегодня поздравления и помни, что ты лучшая у нас. Вот такие поздравления. Вижу очень много поздравлений. Вот, например, еще день рождения в нашей семье. 15 лет Катюшке Сикидиной. Дорогая наша девочка, желаем, чтобы в твоей жизни было все только на отлично. Семья Мирошниченко и бабушка Клава. Валюша Века привет передает городу Новороссийск, семье Бондаренко и семье Сова. Приятного вам отдыха, скучаю по вас. Приезжайте, ваша Валя. Ксюша и Леша, вы лучше привет передайте Вике и Лизе. Радио Казак-ФМ, спасибо вам за все. Да, пожалуйста, всегда, Валюша, рады. Друзья, помните наш вкусный электронный адрес? Звучит так. Вареник@казак.фм. Можете писать и на этот электронный адрес ваши сообщения. Наталья из Краснодара, здравствуйте.
3: Добрый вечер, ведущая. Крепчайшего здоровья, Светлана.
2: Благодарю.
3: Во-первых, хочу поздравить с днем рождения. В понедельник было, кажется. Крепкого здоровья вам, счастья и любви, всего самого хорошего. Привет и передаю не фанатам, а тем, кто меня знает. И самый мой любимый привет любимому человеку Дмитрию Герасименко на хутор. Всем здоровья и счастья.
2: Наташа, тебе всего самого наилучшего. Главное, лучиков любви в ответ. Друзья, ну сегодня в Краснодаре то тучи, то голубое, бирюзовое, красивое небо, то солнышко веселое светит, ветерок уже много недель с нами, то дождик пробежится по улицам любимого Краснодара. Рассказывайте, как у вас. Это вечерний выпуск «Вареничков» на Казак-ФМ. Меня зовут Виктория Никитюк и жду ваших звонков и сообщений.

0: Казак FM.
1: А я просто скажу то, что я почувствовала. Зачастую бывает так, любит тебя очень сильно человек и, так скажем, в дальний путь по дороге жизни зовет, а ты все нет, да нет, а потом проходит много лет, это как у Пушкина в «Евгении Онегине». Оглянулся и думаешь, а ведь это была судьба, ведь это та, которую я по-настоящему смог бы полюбить и сделать счастливой. Так просто надумалось. Передайте поздравления нашему папе с днем рождения. Счастья, здоровья, любви в Ростов-на-Дону. Покость Григорию Викторовичу от сына и его семьи. Мы тебя любим. Григорий Викторович, привет и Ростов-на-Дону. Представляете в нашей перекличке сегодня вы. Здравствуйте вам. Елена Владимировна пишет. Добрый вечер. Сегодня наша малышка-доченька Мирошниченко Маша отмечает 13-й день рождения. Любимая наша Машенька, поздравляем тебя. Желаем тебе крепкого здоровья, беззаботной юности и мирного неба над головой. Родители и бабушка Клава поздравляют вас, Машенька. Так, мама Дембеля, дорогая моя, от большой семьи Ковалевых. Привет из станицы Нововладимирская. Зовут меня Анна. Передаю привет своему сыночку Роману в Севастополь. А давно что-то, Аннушка, вы не заглядывали. Сыночек мой, любимый, родной, мы тебя ждем домой. Еще 22 дня, и ты дома, сыночек. Вся твоя семья ждет тебя. Ой, Роман, какое будет счастье, какая будет встреча, дай вам Бог. Далее еще почитаем ваши сообщения. Тимур из Анапы дозвонился в программу. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Сегодня у моего дяди был гендер-пати. И он сегодня узнал, что у него будет дочка. И всем сказать, чтобы у всех было счастье, здоровье. А главное, много денег.
1: И любви. Тимур, скажите, дядя обрадовался?
2: Конечно, обрадовался.
1: Ну, я хочу сказать, я обожаю эти слова, когда как-то аудиокнига была такая о тех, у кого появляются доченьки. У пап первых, у мам первым ребенком. И вот там так начитывала та, кто читает текст, она говорила: «Доченька родилась, доченька родилась». Это, знаете, как ясное солнце в оконце. Так пусть Тимур вашему дяде и тете тоже передадим огромный привет. Скажем, пусть их красавица дочка обязательно вырастет красивой, счастливой. И напомните им, что когда это пати уже прошло, вы звонили на радиостанцию «Казак-ФМ». Витас, доченька, продолжает программу.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Продолжая программу, попрошу вас, дозванивайтесь. +7 928 401 2020. Не пугайтесь, можно очень даже дозвониться. Я думаю, что в порядке все со связью. Набирайте, линия свободна. +7 928 401 2020. Таков же наш Макс. Звоните. Добрый вечер. Хочу поздравить нашего сына Домникова Александра из хутора Миклета Белоглинского района. Крепкого здоровья, терпения, удачи, везения. Пусть все у него будет на отлично. Папа, мама, сестра Лера поздравляют вас, Александр, с днем рождения. Так, Макс пользуется популярностью. Добрый вечер. Поводов нет, но мы живы. Это главное. Хочется вам пожелать всего самого хорошего. Здоровья, любви и счастья. Радуйтесь каждому дню вашей жизни. Любим вас и ваше радио. Ашбаева Лариса. Ой, Ларисочка, приятно, приятно. Реденько так заглядывать стали. Раньше почаще были. А, ну вы же прям пояснили. Поводов нет. Находите поводы. Правда. Главное, живы. Радуемся каждому дню. Пишет нам из Армавира Оксана Викторовна Коваленко и Анастасия Романовна и Татьяна Георгиевна. Семья Аникиевых из поселка Прикубанский Новокубанского района присоединяются. Они поздравляют с днем бракосочетания Егора Молнар и Дарью, его супругу, с днем свадьбы, с рождением новой семьи. Желаем вам построить крепкую и счастливую семью, жить в гармонии и взаимопонимании. Пусть любовь поможет преодолевать все препятствия на жизненном пути. Берегите, уважайте друг друга, мечтайте, добивайтесь вместе всего желаемого. Будьте счастливы. К поздравлениям присоединяются все родственники. Мы Егору и Дарьюшке пожелаем большого счастья, крепкой любви на долгие-долгие годы. Друзья, пишите ваши сообщения. Очень приятно видеть, кто с нами. Подключайтесь к перекличке. Ростов-на-Дону, Ярославль, да, помню. Сейчас еще подсмотрю, кто есть. Вчера и Липецк с нами был. Много было вчера городов. 8 отметились регионы, города. Это приятно. А вот Сережа из Абрау-Дюрсо Тамару Ивановну Бережную попросил поприветствовать в программе. И вам, Тамара Ивановна, поставить вот такую песню от «Атамана» радио «Эскадрона». А я всем Томочкам посвящу эту песню от души. Баба Тома, Лена Василек продолжает программу, а я жду ваших звонков.

0: Хіт-ФМ в Армавірі. Уключай. Варенички. На Казак-ФМ.
1: Ох уж эти Ашбаевы, все время в работе. То они виноград собирают, то вино делают, то в порядок что-то приводят. То путешествуют, радуемся всегда. А вот, да, у нас идет ремонт с января. Надо дом привести в порядок, написала Лариса. Бог вам в помощь. Что тут еще скажешь? Друзья, жду ваших сообщений. +7 928 401 2020. Жду ваших звонков. Таков же телефон, таков же Макс, да, наш. А Спартак из Каневской дозвонился. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, станичники, любимцы Казак-ФМ. Всех люблю, поздравляю. И поздравляю Казак-ФМ, что вы вообще у нас есть, что есть вообще такое радио. Я хочу поздравить своего друга Валерия с дальнейшим началом уборки, соседа своего и Федора, что у него все хорошо, все с женой наладилось. И хочу поздравить их со всем и весь Краснодарский край, и всю Россию от имени Казак-ФМ, если можно. Что закончились немножечко дожди. Мы сельхозуборники, и хочу заказать вам песню.
1: Юрий Шатунов, «Седая ночь». Ну что ж, сельхозуборщики, сельскохозяйственные работники. Всем вам привет от радиостанции Казак-ФМ. С прошедшим днем России, с летом, пусть оно будет ярким, незабываемым. Если в трудах, пусть все будет плодотворно. Если отдыхаете, хорошо отдохнуть, набраться сил, потому что эти самые силы, когда мы отдыхаем, дают нам новые силы для того, чтобы плодотворно работать. Слушаем Юру Шатунова.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареники! Вареники! На Казак-ФМ!
2: Продолжается наша программа. Немногим меньше 20 минут до конца часа. Еще даже очень можно дозвониться и передать ваши сообщения, ваши приветы, заказать песню. Ну что, Руслан передает привет Светику Сакуре. Всем хорошего вечера желает. Так, Марина, поздравляем нашего сына Максима с 17-летием. Впереди целая жизнь. Пусть она будет классной. Желаем быть счастливым, здоровым, успешным. Желаем, чтобы все поставленные цели были достигнуты, а мечты обязательно сбывались. Мы рядом, мы всегда поддержим, и как это верно. Верим в тебя, наш дорогой. Любим. Мама Марина и папа Евгений. Максим, когда такой надежный тыл, улыбаться хочется каждый день, цели ставить, добиваться их. Ну и, конечно же, побеждать, потому что во всем побеждать. Вы знаете, что всегда с вами ваши родные и близкие. Даже если что-то вдруг не так и не получилось, то все получится, если вы попробуете снова. Мария из Ставрополя, Новоалександровск, на связи. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, моя любимая Виктория. Самая любимая ведущая.
2: Ой, спасибо.
3: Я хочу привет передать вам.
2: Спасибо.
3: Позавчера мы с Краснодара, и я так стекло открыла в машине и кричу: Виктория, привет, я в Краснодаре.
2: Как это здорово. Очень приятно.
3: Думала, вы услышите.
2: Ну, я почувствовала, Мария, я почувствовала. В один момент стало так хорошо.
3: Ты что кричишь? А я говорю, а пусть слышат, пусть знают. И так знают. Это золотой человек, говорю.
2: Спасибо.
3: И объяснит, и поддержит, и дополнит наше высказывание, которое при волнении мы всегда обо чего говорим. Я вас очень люблю, уважаю. Дай Бог вам здоровья, вашей семье, мира, благополучия, хорошей зарплаты.
2: Ой, дай Бог.
3: И всегда оставайтесь вот такой.
2: Мария, прямо захотелось вас так крепко-крепко обнять и расцеловать. Спасибо. Ну, такая любовь. Многие же говорят, вот приезжаем в Краснодар и сразу вспоминаем. Тут наше радио Казак-ФМ, тут наши любимые ведущие, у каждого свой. Это очень приятно. Мария, дорогая моя, и вам с супругом крепкого здоровья, мира, счастья. И для всех, кто любит, Валерий Семин, «Полынь, трава». Честно говоря, какие вызывают чувства у меня эта песня. Я, когда сейчас вы заказали, лишь не знала, что вы будете говорить, да? Я просто спросила, кто, откуда и какая песня. Мария, вот, наверное, вы со мной согласитесь в первую очередь. Такая песня, когда говорят, вот, да вот она такая, такая, у него такая, он, а я-то люблю больше всего, какая б ни была. И это так часто в жизни случается. Мы же часто не знаем, что там, как говорят, в каждой избушке свои погремушки, да, в каждом шкафу свой скелет. А я вам хочу сказать, только близкие люди, только этот союз знает, что там внутри. И, наверное, ближе того человека, который рядом, который с тобой просыпается, засыпает, никто не знает, насколько ты хорош и насколько у тебя больше достоинств, чем ты сам об этом.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Татьяна Есина, вот от души прочитаю, не в рекламу, а просто прочитаю. Вы пишете: присоединяюсь к Марии из Ставрополя. Слышу вас, Виктория, и вдохновение к жизни и теплу. Спасибо, что вы с нами. Да я с радостью с вами, с любовью с вами, зайчики мои. Знаете, вот недавно прошла тест такой. Кем бы ты мог работать, вот если бы не там, где ты работал? Прошла тест, и мне, значит, пишут эти психологи, умные-умные люди. А вы могли бы вдохновлять людей, и на подвиги в том числе. И вы могли вот убеждать людей. Я думаю, боже мой, неужели это так? Так вот, мне бы такой, Вику Никитюк, знаете, иногда с утра встанешь. Так почему с утра, в любое время дня? И думаешь, тут что-то не могу, тут не могу, не умею, и вообще никчемный. У вас же тоже такое бывает. Ну вот, и поэтому нужен вдохновитель каждому из нас. Это же не просто так говорят. Учитель, да? Танюш, спасибо за теплые слова. Теперь знаю, что что-то могу. А давайте послушаем Артура Руденко «Без любви твоей не смогу». Очень люблю этого исполнителя, очень от души. И, пожалуйста, кто-то еще один дозвонитесь. Прямой звонок +7 928 401 2020.

0: Просто я устал.
1: Друзья, читаю, Татьяна Анатольевна написала: «Доброго вечера всем. Послушала радиослушательницу о том, что приехала в Краснодар, сразу подумала о любимом радио. А я, когда проезжаю ваше здание, дом, где живет радиостанция, тоже сразу думаю о казачке». Ну, Татьяна Анатольевна, о чем вы еще будете думать, если вы у нас не раз были? И хочется всем показать и рассказать, что там живет казачок. Когда была рядом с Волгой рекой, вспоминала песню «Течет река Волга» в исполнении Зыкиной, а рядом с Доном сразу думы о Шолохове и героях его произведений. Мы такие сентиментальные, поэтому и любим вашу радиостанцию. У вас все пропитано любовью к нашему родному и теплому. К теплом веет от радио, когда из него раздаются позывные казачка и голоса ведущих. Но на самом деле, если это так, то это же замечательно. Значит, вы наши, а мы ваши. Как я говорю, мои родные зайчики. Станица Калининская на связи. Людмила, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Я хочу поздравить своего мужа. Ему 13 июня было 59 лет. Это Корнин Александр Владимирович.
1: Так.
2: Хочу пожелать ему здоровья, любви, счастья, удачи во всем.
1: Людмила, сильно любите?
2: Очень.
1: Почему?
2: 50 лет, как мы живем вместе.
1: Ой, как замечательно. А знаете, наверное, еще дольше друг друга. Ну что, мои дорогие, Людмила и Александр, еще долгих-долгих лет, еще больше понимания, еще больше нежности друг к другу. Ласковыми будьте почаще, потому что жизнь скоротечна, и так многого бывает не успеваем. Чтобы вы все успели и всегда успевали. Александр, с днем рождения вас, и подиум с днем рождения, милый Людмила. Для вашего любимого, для вашего милого завершит нашу программу. Я, Виктория Никитюк, всех крепко люблю. Целую, обнимаю. До встречи на Казак-ФМ.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько выпускников успешно защитили свои проекты в рамках образовательной программы в Севастополе, где возвели новый шестиэтажный корпус для педагогов и у каких обитателей Бахчисарайского парка впервые появилось долгожданное потомство. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Образовательную программу «Севастополь. Город героев» успешно завершили 30 участников, представивших проекты развития городской инфраструктуры. Выпускники защитили общественно значимые инициативы в сфере образования, адаптивного спорта, безопасности и беспилотных технологий. Для каждого молодого специалиста выстроит дальнейшую карьерную траекторию, обеспечит наставническое сопровождение. При этом 31 действующий военнослужащий, находящийся сейчас в зоне проведения спецоперации, пройдет данное обучение позже в рамках отдельного специального формата. Новый шестиэтажный жилой корпус построили на территории Международного детского центра «Артек». Современное здание площадью 12 тысяч квадратных метров возвели с применением передовых технологий модульного строительства. Объект рассчитан на 400 мест и предназначен для комфортного проживания педагогов. В корпусе обустроили 145 комнат, компьютерные классы и медиатеку. Возведение объекта напрямую связано с будущим открытием образовательного центра «Солнечный», который позволит «Артеку» принимать до 60 тысяч детей ежегодно. Настоящий бэби-бум переживает в эти дни зооуголок Бахчисарайского парка «Миниатюр». С начала весны у местных обитателей появилось на свет уже более 100 детенышей, среди которых кошачьи лемуры, антилопы, кенгуру и маленькие филины. Главным же событием для сотрудников стало рождение первого малыша у пары европейских ланей. Новорожденная лань пока питается исключительно материнским молоком и находится под строгой охраной родителей. В ближайшее время в вольерах ожидается появление еще около десятка новорожденных зверей. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории, Керчи ожидается 25 выше нуля. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Межводное Черноморского района. У вас по прогнозу 25 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

0: Привет! Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Грузинская народная сказка «Тигр-заступник кошки». На окраине села крестьянин пахал землю. Из дома вместе с рабочим скотом прибежал и кот. В самый разгар пахоты гонялся он на опушке леса за бабочками и кузнечиками. В это время по лесу бежал тигр. Увидев кошку, он очень удивился и спросил:
2: «Братец, ты, видно, из нашего роду, но почему ты так мал?»
1: Хитрый кот прикинулся страдальцем и ответил:
3: «Эх, великий государь, царь зверей, если бы вы знали, как нам тяжело жить у людей!»
2: «Кто смеет притеснять тебя? Покажи мне этого человека, и я расправлюсь с ним!»
1: Кот повел тигра к крестьянину, который шел за плугом. Тигр сказал:
2: «Эй, человек, зачем ты притесняешь моего сородича, так что он даже расти не может? Чем он провинился перед тобой? Вот я сражусь с тобой из-за него!»
4: «Пожалуйста!»
1: — ответил крестьянин.
4: «Только я силу свою дома оставил. Вот сейчас сбегаю, принесу и сразимся!»
2: «Ладно, иди, я подожду тебя!»
4: «Нет, а вдруг обманешь, уйдешь куда-нибудь, а я напрасно бегать буду!» «Вот что, давай я привяжу тебя веревкой к этому дереву, пока я сбегаю в деревню, а там принесу свою силу и померимся с тобой!»
2: «Ладно!»
1: — согласился тигр. Тогда привязал его крестьянин к дереву толстой веревкой, пошел, срезал в лесу крепкую ясеневую дубинку, вернулся и говорит:
4: «Вот моя сила!»
1: И давай колотить тигра. Тигр рычал, небо и земля горели от жалости к нему, но человек не отпускал, пока не подбивал ему бока, а потом отвязал и сказал:
4: «Не в свое дело не вмешивайся! Иди теперь, и вздумаешь похвастать собой, не забудь и меня упомянуть!»
1: Еле живой тигр поплелся прочь. Завидев кота, он тяжело вздохнул и промолвил:
2: «Молодец же ты, братец, что под властью такого зверя хоть до таких размеров дорос!»
1: Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сказочных тебе снов!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: 103 FM в Апшеронске. Уключай.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мою новую песню «Душа славянская» на радио «Казак-ФМ».

0: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две подруги. Одна другой говорит: ой, я своего мужа ненавижу. Вот прям, вот прибила бы паразюку такого. А почему? Я вчера у него попросила 2000 на салон красоты. И что, не дал? Хуже. Эта сволочь посмотрела на меня внимательно и дал 5.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

без меня на рассвете плачет, возвращаясь к себе домой. Мне не хочется жить иначе.

0: времени. Казак FM. Казак FM.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
1: Мы рады дарить вам свои песни!

Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года.

А пока в поле дым.

0: здорово, что ли, Вась?
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Когда душа поет.
1: Всем привет!